космоса как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

космом на поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число 8 лучших регионов России в национальном рейтинге научно-технологического развития, пишет информагентство «Всеновости». По данным исследования, Средний Урал остается в числе лидеров по количеству патентов в сфере химии и металлургии, а также по внедрению передовых научных разработок в производство. В регионе продолжают развивать перспективные направления исследований в области сверхпроводников, геологоразведки и новых технологий добычи полезных ископаемых. Особое внимание уделяется развитию микроэлектроники и внедрению технологий искусственного интеллекта. Генеральный директор Уралвагонзавода может пополнить список почетных тагильчан. О выдвижении кандидатуры Александра Потапова сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вскоре после заседания оргкомитета по подготовке ко дню города. Кроме поддержки оргкомитета, кандидатуру также должна одобрить депутат.

0: депутаты Нижнетагильской гордумы. Сегодня в списке почетных 120 фамилий. Свердловская область набирает популярность у туристов. С начала года поток туристов вырос на четверть. Екатеринбург при этом вышел на 6-е место в России по числу бронирований посуточного жилья. Обычно гости приезжают в столицу Урала на 2 дня. Самый востребованный формат размещения – квартиры и дома. Их выбирает 47% путешественников. Еще 35% предпочитают отели, 9% – хостелы. Средняя стоимость ночи в Екатеринбурге сейчас составляет 3551 рубль – это на 0,5% больше, чем годом ранее. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сфотографировали в куртке от уральского бренда Dragonfly. Компания специализируется на одежде для спорта и активного отдыха. Мощности предприятия расположены в Екатеринбурге, а с 2023 года и в Нижнем Тагиле, где открылось швейное производство. Эти куртки относят к среднему ценовому сегменту. Одну из моделей примерно за 20 тысяч рублей и выбрал Песков. В такой куртке он отправился с семьей в отпуск в Мурманск. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно. Утром и днем ожидаются осадки в виде дождя, конечно же. Ветер дует южный, умеренный. Температура утром 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 22. Вечером ожидаем около плюс 20.

0: Так, всем, кто еще спит, доброе утро. Всем, кто просыпается, доброе утро. Всем, кто уже проснулся, добрейшего утра. Всем привет.
1: Всем большой привет. Это утреннее шоу. Лина Геринг, Александр Данилов. Здесь на страже твоего хорошего настроения.
0: Алина Геринг.
1: Да.
0: Как раз хорошо прозвучало. Алина Геринг.
1: Да.
0: Прикольно.
1: Вот. Надо задуматься о смене имени.
0: Вот так вот, да. Утром всякие новые штучки в голову идут.
1: Да. Значит, что у нас сегодня? У нас сегодня четверг, у нас 18 июня, у нас светит солнце, у нас все прекрасно.
0: А у вас?
1: Да, а у вас?
0: А из вашего окна что-то там видно.
1: Да.
0: Площадь лучше видна.
1: Ой.
0: О чем говорим сегодня?
1: Так а что?
0: О чем мы сегодня говорим?
1: Во-первых, о дурацких будильниках мы разговаривали.
0: Да, давайте честно.
1: Да, давайте честно скажем. Будильники просто, я не знаю, кто это придумал, это ужасно. Во-первых, этот

0: Сильный звук, ладно, да. Во-вторых, он может не прозвенеть, да, как и сделал мой сегодня. И вот эти вот пробуждения в попыхах, собирания, думая, что ты сейчас опоздаешь, включается Формула-1 на машине. Ну, в общем, это все отвратительно.
1: Ой, ой, давайте лучше об этом не буду думать. Все хорошо, все проснулись, все все-таки приехали куда нужно. И поэтому даже если какие-то сложности с утра были, они все преодолимы. Они все уже в прошлом.
0: Ой, ну не знаю.
1: Они все в прошлом.
0: Я еще не отдышалась от этого марафона утреннего.
1: Да. Прошлое с собой тащить не нужно. Вспомним о том, что сегодня день еще только начинается. Если вы будете сегодня работать, есть такие люди, то наверняка у вас будет перерыв. И вот мы задались вопросом, а какой идеальный перерыв на работе?
0: Да, что вы вообще делаете в перерывах? Может быть, вы общаетесь с коллегами?
1: Сомнительно, но может быть.
0: Ну, слушай, у нас такие слушатели, я даже помню, не помню имени, но помню, что отношения хорошие с коллегами.
1: Ну, у нас вот, у всех
0: можно
1: хорошие.
0: Поболтать? Да. Нет, ну не у всех.
1: Можно, можно, но не весь перерыв. Можно в этом перерыве еще сделать брейк кофе, чай брейк кофе.
0: Ну, это вообще банальщина, я считаю.
1: Да, кофеечек, чаечек брейки закусить.
0: Кто-то, может быть, прогуляться желает.
1: Или
0: сделать маленькую разминку. В общем, что вы делаете в перерывах на работе? Пишите во ВКонтакте, уже запущен опрос, голосуйте.
1: Да, и ты представляешь, у нас же есть голоса, и причем знаешь, какой вопрос, какой ответ лидирует? 5 минут сна. Идеальный перерыв, люди любят поспать.
0: Да, я вот 5 минут для меня мало.
1: Ну, 5 минут мало, да, но 10-15, самое то, я вообще полностью разделяю. У меня даже на часах специально этот таймер есть. Ну, и вообще вот такая штука. Включаешь таймер на 10 минут и проваливаешься в сон.
0: А где ты спишь-то? Здесь?
1: Ну, не здесь, но есть места. Ищущий да найдет.
0: Сидя, ну, сомнительно, ладно, если...
1: Если нужно, мы найдем, где поспать. Mm-hmm. Вот как-то так. Ладно, давайте-ка, сон остается у нас в прошлом. Завариваем кофе, что вы там по утрам пьете.
0: Вот я это
1: зарядку.
0: И сделаю прямо сейчас.
1: Да, делаем зарядку и просыпаемся, движемся дальше. Маршал Джефферсон продолжает наш эфир. А там еще Татьяна Каркункова. Песенка Алешенька, да, такая грустная, честно говоря. Может, ее поменять на что-нибудь?
0: Да, не знаю.
1: Так.
0: А чем тебе Алешенька не нравится?
1: Ну, он какой-то это самое. Не утрешний. Ну ладно, бог с ним. Пусть остается Алешенька. Впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: красивый холостой, а он такой хорошенький. А почему только про Алешеньку поет Татьяна Каркунтункова? А где же у нас другие имена, тоже красивые, молодые?
1: Подожди.
0: Вот может Ваня, Ванечка, допустим, спела бы. Ванечка, Дмитриеночка. Он сейчас везде. Тоже красивенький, молодой, кудрявенький. Какой он там волос, не вижу у него.
1: Ну, кудрявый, да он.
0: Да. И вот он тут стоит вместе с Бастой. А, ну что, открыл я нашу группу во ВКонтакте.
1: Так.
0: Экорадио. vk.com/экорадио через букву К, если кто не помнит. Вот тут в ленте пост. Ваня Дмитриенко и Баста готовят совместный трек. Артисты намекнули на совместную работу и совместная фотография. Вот смотрю, Ваня Дмитриенко кудрявый стоит. И Вася Вакуленко. Вакуленко, как правильно, не знаю. Ну, слушай, Вася какой-то это прямо скуф.
1: Ну,
0: под узкий скуфеет.
1: Да?
0: Ну да, вот судя по фотографии такой. Ну,
1: там
0: холёненький, щёчки, глазки. В общем, такой наш человек.
1: Ну,
0: с Куфинляндии, здравствуйте.
1: Ну, это ты про себя говоришь, наш человек.
0: Ну вот, видно, что человек уже взрослеет.
1: Ну, а ты как хотел, время идет.
0: Время идет. А еще тут свежий пост. Я вот краем глаза взглянул. Егор Крид про себя снимает фильм, да?
1: Так, да, и да.
0: Егор Крид снимает документальный фильм о своей жизни. Хочет попробовать показать весь путь без фильтров. Ну и тут первые кадры, в общем, вся съемочная команда, все стоят в черно-белом формате. Я тут краем глаза посмотрел, и вот смотрю, вот обрати внимание, если ты смотришь на фотографию, третий слева, я вот смотрю, это как будто бы

0: я на себя. Я думал, это я, что ли,
1: стрелял? Треть слева?
0: Да, в молодости без бороды.
1: Вот я, смотрю, я не видела тебя в молодости без бороды.
0: Ну, я, короче, себя видел.
1: Нет, слушай, ну...
0: Я сначала краем уха посмотрел, краем глаза посмотрел, такой, думаю, опачки, это что?
1: Это что-то я? Это что я?
0: Это что-то мы, да? Это наша команда Эко-радио, что ли? Смотрю, там еще лица знакомые. Кстати, заходите, посмотрите. Если вы следите за нашими лентами, то можете увидеть людей, похожих на людей, которые работают на Эко-волне.
1: Слушай, ну...
0: Нам надо, кстати, тоже такую же фотографию сделать.
1: Нам, я думала, ты скажешь, нам надо тоже снять документальный фильм о себе.
0: Слушай, классная идея.
1: Да, это будет очень интересно.
0: Короткометражки будем писать. Да. Это что будет, комедия или трагедия?
1: Да, просто драма. Документалка, все.
0: Документалка.
1: Да. Также расскажем, как Егор Крид обычная жизнь, победами, ошибками, сложными решениями. А что?
0: А да. А почему бы нет, уважаемые наши радиослушатели и наши радиоредакторы? Возьмите на вооружение. Только потом нам этот процент не забудьте за это скинуть.
1: Ой, ну все.
0: Все, меня сейчас отсюда выведут.
1: Да-да-да, за руки. За уши выведут.
0: За уши выведут, все, да. Движемся дальше. Музыка Тиесто, Мия Бойко впереди.
2: Включайся. Утро

0: Да, как же прекрасно остаться. Остаться на работе и отдохнуть, перерывчик сделать.
1: Ой, ну наговоришь сейчас.
0: А что, оказывается, каждые 40 минут надо делать перерыв. И тут вот у нас же сегодня тема ваши перерывы, что вы делаете перерывы. Ну и я открыл интернет и начал читать. Оказывается, каждые 40 минут, типа 10 минут перерыв.
1: Нет, это правильно, потому что я вот иногда вот сажусь, когда сюда, на стул, и встаю под конец нашего эфира. Ну, сколько мы там? 2.5, ну, 2 часа не встаю. Ну, что-то, ну, делаю.
0: И это нехорошо, так что.
1: Да, и я встаю, я не могу встать, ну, просто у меня колени горят. Пока. Ну, и я понимаю, что нужно каждые 15 минут делать какие-то перерывы, куда-то ходить,
0: может,
1: вставать.
0: Может, будем здесь с тобой, как это, как японцы делают эту растяжку и
1: вот,
0: упражнения.
1: Кстати, да. Ну, вот главное, чтобы хуже не сделалось в нашем-то возрасте.
0: Да, надо беречь себя в том числе, но перерывы делать обязательно. Так, иначе будут проблемы. Проблемы со спиной.
1: А у нас есть вариант ответа?
0: Что? Вариант ответа какой? Вариант ответа ничего не делать?
1: Нет, вариант ответа

0: сделать паузу физическую такую.
1: Нет, кстати, почему-то
0: у нас, например, есть полистать соцсети, например.
1: Ну, слушай, вот это вот, кстати, как раз-таки, ты нисколько не отвлекаешься. Потому что мозг продолжает работать, а работать он начинает в еще более усиленном режиме, и ты от одной задачи, допустим, рабочей задачи, переключаешься на задачу пролистывания соцсетей и воспринятия вот информации, которая там идет.
0: Ну, да.
1: И ты еще больше устаешь. Это уже вот известный факт психологов. То есть вот соцсети, это вот, убирайте, убирайте, лучше выйти воздухом подышать.
0: Ну, у нас 5 минут сна до сих пор продолжают лидировать. Я вообще не понимаю, как 5 минут сна,
1: кстати,
0: где 5 там...
1: Да, еще один человек добавился, да, кстати. То есть он увеличивается, количество проголосовавших.
0: Где 5, там и 10, где 15, там и 30.
1: Я как человек со стажем, который практикует такие вещи, в течение дня поспать. И вам скажу, главное, не дольше 15 минут.
0: Да, это невозможно.
1: Возможно, ставишь таймер и все. Потому что если уже там 30 и 40 минут, там уже все, там уже глубокий сон и тяжело просыпаться. А да, 15 минут вот этот прям бодрячком проснулся, встал, позанимался, отжался, попрыгал, поскакал, побегал.
0: Ну, не знаю.
1: Я вообще идеально. Картину пишу. В джакузи посидел, ну, сам сходил,
0: слушай,
1: в бассейне,
0: ну,
1: поплавал.
0: Молодой человек, вы где работаете?
1: Ну, у меня иногда бывают такие дни, кстати.
0: Да?
1: Да, позволяю себе вот такие дни. Ладно, движемся дальше. Юлия Зиверт, не лето продолжится. А далее у нас, ну что, реклама и гороскоп. Перерывчик на гороскоп сделаем через,
0: ну,
1: пару
0: ты
1: минут.
0: У руля. Не знаю.
1: Давайте сегодня не будем тянуть.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ «Сервис».
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Сабрина, Мадонна, да, все что-то там разговаривают.
1: Ну вот это перерыв на работе с коллегами,
0: ну,
1: поболтать.
0: Да, да, да, коллега, если твоя Мадонна, то поболтать с ней.
1: Ну или Сабрина тоже, ну было бы неплохо, да.
0: Ну что, Сони наши, новости.
1: Новости, да, это даже как бы не новости, просто я тут нашла такую историю. Значит, я мечтаю поплавать на корабле с круизом. Вот это моя мечта. Несбыточная пока что. И тут увидела, что в Китае появились необычные круизы, у которых нет конечной цели. Их прозвали круизами в никуда.
2: Я бы сказал, круиз-призрак.
1: Да, круиз в никуда. Я такая, о, а что это такое?
0: Летучий Голландец.
1: Значит, а что? Очень просто. Значит, просто круизы длятся 3 дня, 2 ночи и предлагают жителям мегаполиса расслабиться на борту. В программе нет остановки. Новок, зато есть различные развлечения там.
0: Заходишь на корабль, заходишь на планер
1: поплыл и обратно тебя.
0: А как они все-таки решают, куда плыть? Там коллегиально?
1: Не знаю. Ну, их там развлекают и...
0: Они никуда не плывают, они так это, на 100 метров отплыли.
1: И встали,
0: берег,
1: да?
0: Берег скрылся из виду. Ну и все, ребят, все нормально. Гуляйте. 2 дня гуляйте, вот потом вернемся.
1: Говорят, что очень расслабляет такое. Ну, не знаю. Сомнительно.
0: Ну а что, подальше от дома, дом не видишь, телефон не работает, а почему бы не расслабиться?
1: Ну, может
0: тебя
1: быть,
0: развлекают, опять же, джакузи, плавают дельфины, красота. Почему нет?
3: Твое утро, твой ритм, Эко-радио.
0: Так, ну ладно, движемся дальше, да, перерывчик на гороскоп будет буквально через 2 песни.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Акции по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что же, как говорят по законодательству трудовому, каждые 40-50 минут нужно отдыхать. Каждые 10 минут в часе нужно отдыхать, делать перерывчик. Так что, если вы работали, вот вам перерыв на гороскоп. Что нам звезды говорят на сегодня?
2: Узнаем, да. Овны, этот день подарит вам возможность проявить инициативу и взять ситуацию под контроль. Вопросы, которые раньше двигались медленно, начнут решаться гораздо быстрее.
1: Тельцы. Четверг поможет укрепить уверенность в собственных силах. Некоторые события покажут, что вы движетесь в правильном направлении, даже если раньше вы в

0: этом сомневались.
1: Близнецы, для вас, как обычно, день окажется насыщенным событиями и общением. Однако не стоит соглашаться на все предложения подряд и на все общение. Некоторые из них кажутся менее выгодными, чем выглядят на первый взгляд.
0: Раки. Сегодня вы сможете разобраться в вопросе, который долго оставался неопределенным. Информация, полученная в течение дня, поможет принять правильное решение. В личной жизни возможны приятные моменты и теплое общение.
1: Львы. Четверг принесет желание действовать активно и заметно. Ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей, а уверенность поможет добиться поддержки.
0: Девы, сегодняшний день прекрасно подходит для работы с деталями, анализа информации и завершения старых задач. Так что то, что долго оказалось сложным, сегодня может решиться гораздо легче. Совет дня – не откладывайте мелкие дела, они освободят пространство для нового.
1: Весы, сегодня обстоятельства могут потребовать от вас определенности. Не исключено, что придется принять решение, которое долго откладывалось. И совет дня от звезд – не позволяйте страху, ошибке мешать движению вперед.
0: Скорпионы, четверг поможет увидеть скрытые возможности там, где другие замечают только трудности. Ваша наблюдательность окажется особенно полезной. Также возможны неожиданные новости или интересные совпадения.
1: Стрельцы, сегодня вам захочется перемен, новых впечатлений и движения вперед. Это отличный день для обучения, поездок, поиска информации и общения с людьми, которые вдохновляют вас. Не исключено появление перспективной идеи.
0: Козероги. Для вас этот день станет проверкой умения расставлять приоритеты. Задач будет много, но далеко не все требуют немедленного внимания. Сосредоточьтесь и можете добиться большего успеха.
1: Водолей. Четверг способен удивить необычными событиями и неожиданными предложениями. Некоторые перемены сначала покажутся неудобными, но позже окажутся полезными.
0: Ну и рыбы, рыбоньки, сегодня вы будете особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя, поэтому важно выбрать окружение, которое вдохновляет и поддерживает. Сегодняшний день благоприятен для творчества, спокойных разговоров и поиска новых источников медитации.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Грандиозное событие в Акаме.
4: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама по рекламе. ИН 66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
8: Музыка громче, день ярче. Экорадио.

drums. Экро. Радио.

0: на Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил оказался в числе лидеров по доходности от сдачи в аренду малогабаритных квартир среди городов Уральского федерального округа и России в целом. Небольшое жилье площадью до 32 квадратных метров остается одним из самых выгодных вариантов для инвестиций в недвижимость, выяснили аналитики профильного издания «Мир квартир». По расчетам экспертов, доходность малогабаритного жилья в Нижнем Тагиле составляет 10,6% годовых. В среднем такая квартира окупается за 9,5 лет. В Качканаре наградили лучших сотрудников здравоохранения. В этом году традиционное событие имеет двойной повод. Оно приурочено не только к предстоящему профессиональному празднику Дню медицинского работника, но и к значимой исторической дате, пишет портал «Качканарский четверг». В июне исполняется ровно 60 лет с момента запуска в Качканаре городской больницы и основания местной системы здравоохранения. Уральские пожарные отправятся в Красноярский край. По просьбе губернатора Красноярского края Михаила Кутюкова в регион отправят 30 пожарных десантников Уральской авиабазы, сообщил глава региона Денис Паслер. Специалисты уже имеют опыт тушения пожаров в Якутии и Забайкалье и хорошо знакомы с работой в сложных условиях. Усиление группировки необходимо из-за непростой ситуации с пожарами на севере Красноярского края. В Свердловской области, напротив, обстановка на сегодняшний день остается спокойной.

0: Обильные осадки снизили риск возгораний. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг, сообщает ТАСС. Одним из главных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора с медицинской организацией. Согласно новым требованиям, оформить договор на оказание платной медицинской помощи можно будет через сайт или мобильное приложение клиники, если у медицинской организации есть соответствующие технические возможности. Также медучреждения будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. А при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не придется указывать в договоре паспортные данные. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немножечко облачно, будет утром и днем, возможны осадки небольшие, ветер дует южный, 3 метра в секунду, температура утром 20 градусов, днем 22, вечером 21 градусов.

0: Ну а мы здесь, мы не в Иордании плаваем, а плаваем здесь по волнам FM диапазона Экара. Волны. Всем привет.
1: Качканар, всем доброе
0: привет.
1: Утро.
0: Урал, привет. Да, доброе утро. Александр Данилов, Алина. Нет, Лина Герин. Как ты сказала?
1: Алина, да.
0: Алина.
1: Лина.
0: Лина.
1: Но да. Это другое имя. Меня зовут Алина. Алина. Ну что, да, 18 июня, четверг. Это маленькая пятница.
0: Маленькая
1: это не пятница. Может не радовать. Тем более, погода сегодня хорошая.
0: Тем более, сегодня отмечается праздник, день перерыва на работе. Так что можете смело сказать своему начальству или просто самому себе, работайте. Нет, все, баста, не работаю. Сегодня день перерыва в работе, я его отмечаю.
1: Пойду, да, мне отмечать день перерыва.
0: Алина, вот, кстати, тут тоже небольшой перерывчик себе устроил. Ну, как перерывчик? Мы вчера обсуждали... Что мы вчера обсуждали?
1: Мы, да не важно, что... А, хобби мы вчера...
0: Хобби обсуждали, хобби, да, и заговорили о том, что пластилин лепить можно сделать хобби. Вот
1: нет, мы... все не так было. Ты сказал, у меня есть пластилин, у меня нет хобби. Я говорю, ну, надо чем-то заняться. Ты говоришь, у меня есть пластилин. Я говорю, давай, у тебя свободный день, слепи что-нибудь. Что вы думаете? Он что-то сделал? Ничего. Вот обещание было, о, золотые горы. Да я куплю новый...
0: Пластилин-то я куплю. Пил?
1: Ну, это, ну ничего не сделал. И притащил пластилин сюда.
0: Ну, а что, мужчина, я же пластилин в дом принес. Дальше
1: летите. Добытчик. Ну, что, мне пришлось все взять в свои руки, и вот сижу, леплю.
0: Сидит, лепит, да, лепит что-то из белого пластилина.
1: Ничего не получается, правда, но я стараюсь.
0: Ой, это так прекрасно выглядит. Ну, и все-таки можно добавить еще к вещам, которые можно делать вечно, смотреть на огонь, как течет вода, и как
1: женщина работает. Как Алина лепит... из пластилина.
0: Да.
1: Нет, если у меня сейчас ничего не получится, я разозлюсь и психану.
0: Ну, в меня только не кидай, пожалуйста.
1: Нет, я в тебя как раз таки это все и полетит. А ты что думал? Зачем ты его приволок сюда?
0: Все, кстати, похоже на снежочки. На снежочки похоже, да. На такие шарики, которые можно бросить.
1: Да я собаку свою леплю. Она просто белого цвета. И вот я заимствовала белый пластилин у коллеги.
0: Так, ладно. Меня тут эти шарики наводят на мысли о клубнике. Сегодня, кстати, отмечается также День клубники.
1: О, хорошо. Это хороший праздник.
0: У меня в холодильнике лежит замороженная клубничка. И, честно говоря, ее очень удобно добавлять какие-то напитки, коктейли.
1: Я люблю свежак.
0: Свежак,
1: да. Я не люблю вот это вот все, заморозка, все это все не моя история.
0: Сейчас тоже такие корзинки красивые продаются, клубники, прямо, ну, так вот я еще не пробовал, но выглядят они все прекрасно, замечательно. А я тут на Леневке был, и там вообще, там еще земляника растет, представляешь? Ну, это не клубника, да?
1: Нет, я клубнику уже тоже ела, но она пока не дошла.
0: Не дошла, да.
1: Да, вот жду.
0: А я вот земляничку в выходные поел, ну, тоже... Вкус непонятный. Но она же маленькая, но она же маленькая.
1: Где ты поел? Где ты
0: на Леневке, в лесу.
1: А ты в лес ходил?
0: Да.
1: Или ты у дороги собрал там, которая растет, знаешь?
0: Не, ну где плавают, вот там вот, на берегу.
1: Ну, понятно. Так, что еще у нас? Всемирный день гармонии. Гармония.
0: И мы сейчас говорим не о гармонии любимой, которая играет.
1: Нет, я про Аню Асти. Гармония. У нее же песня такая есть.
0: А я про дзен. А я просто.
1: Да, гармония. В общем, друзья, наша жизнь полна всяких разных.
0: Да, прекрасно, когда мужчина что-то приносит домой, а женщина что-то из этого делает. Ну, вот она, гармония.
1: Вот мне коллега принес пластилин.
0: Да.
1: Я вот, леплю.
0: Вот. Все прекрасно.
1: Да, что еще? Международный день пикника. О, кстати, сегодня погода располагает. Взять клубники и пойти на пикник.
0: Да. Ну и если ты в гармонии на пикнике, то там глядишь и детскую коляску, возможно, скоро придется покупать. День рождения детской коляски отмечается.

0: именно сегодня.
1: Именно это мы не можем пропустить.
0: Это мы не можем пропустить. Как и Международный день суши, International Sushi Day.
1: О, это тоже хорошо. Кстати, к пикнику тоже подходит. Ну и, конечно, день перерыва на работе, что мы и обсуждаем. Сегодня у нас запущены опросы в нашей группе, да, в наших социальных сетях и ВКонтакте. Запущено все. Пишите, голосуйте. Пока побеждает у нас 5 минут сна. Это ваш идеальный перерыв на работе. Ну вот счастливые люди, вот, которые могут где-то как-то вот так вот сделать.
0: Слушай, ну я думаю, кстати, может быть, в этом числе еще и те люди, которые мечтают об этом перерыве.
1: Возможно.
0: Поэтому у нас он и лидирует. Так, ладно, Сони, просыпаемся. Перерывы на работе не забываем делать. А когда перерывчик, можно сделать и музычку погромче. Шакира и Бруно Бой.
1: Ой, сейчас. А мне нравится такая песня.
0: Да,
1: у Шакиры.
0: Новиночка. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама повод Акилов. ИН-66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер. В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Лучше всех дела у нас и у тех, кто слушает Эко-радио по утрам. Всем добрейшего утра снова.
1: Доброе утро.
0: Да,
1: слушай,
0: не устанем повторять.
1: Да, обсуждаем сегодня перерыв на работе. А вот что интересно, что не является отдыхом, как ты думаешь? Ну вот телефоном мы с тобой выяснили, да, что социальные сети листать — это как будто бы не про отдых. Что вот еще? Ты говоришь, разговоры с коллегами тоже сомнительны для тебя почему-то.
0: Ну, хотелось бы отдохнуть от коллег просто выходные.
1: Нет, ну, они, когда ты отдыхаешь. Если не о работе поговорить, так, посплетничать.
0: Посплетничать? Наверное, это все-таки нет. Анекдоты потравить.
1: Ну, это что-то вот на твоем вот этом.
0: Ну, вот, кстати, анекдотик. Жена мужу: милый, сегодня я в обеденный перерыв забежала к тебе на работу и взяла из кармана твоего пиджака долларов 300. Да ничего страшного, дорогая, я уже 2 недели как там не работаю. Ха-ха. Зависли. Ну, вот такие анекдоты.
1: Ну, не смешно.
0: Не смешно.
1: Прости. Ну, не смешно.
0: Вот так вот и общаемся с коллегами.
1: Нет, ну, надо рассказывать анекдоты, когда ты уверен, что это зайдет. Ну, то есть, а так вот просто...
0: Мне отошло. Ладно, ты меня поставила в тупик этим вопросом. Слушай, любое приключение внимания, оно является отдыхом. То есть, если ты работаешь умственно, да, у тебя труд, головой работаешь, что-то генерируешь, придумываешь, делаешь, то отлично, да, подойдет отдых, это какая-то физическая нагрузка. Куда-то пройтись, куда-то погулять, с кем-то погулять, где-то поплавать, что-то побегать. Элементарно, да, пройтись по парку. Если же наоборот, ты работаешь физически, руками, что-то строишь, что-то делаешь, что-то ломаешь или что-то вот это вот все, то прекрасно подойдет отдых, пообщаться с кем-то, кого-то пообсуждать, что-то почитать, что-то послушать.
1: Это все понятно. Я тут тоже новость прочитала. У нас же сейчас идет чемпионат мира по футболу, и совсем скоро будет играть Узбекистан. Я не помню,
0: круто.
1: Когда, да. То есть, когда, ну, не знаю, когда, не помню. А президент Узбекистана, представляешь, перенес начало рабочего дня на 2 часа позже, чтобы все смогли посмотреть футбол. Вот так вот.
0: Ух ты, как законодательно, да. Красота.
1: Завтра, по-моему, или сегодня пройдет. По-моему, сегодня уже пройдет первый матч, и все с Колумбией. И поэтому всем организациям разрешили выйти на работу не с 8, а с 10 утра.
0: Ну что же, в Узбекистане, значит, переносят рабочий день на 2 часа, а если наша сборная будет играть на каком-нибудь подобном чемпионате, я думаю, у нас вообще выходной день сделают.
1: Да.
0: А что, красный день календаря, субботу перенесут на понедельник,
1: да.
0: И все, мы любим такие праздники. У нас Россия, матушка, она вот даже перерывы делает целыми днями. Перерыв, а вам 3-4 дня, пожалуйста, перерыв от рабочей недели.
1: Все, проснись, проснись.

0: «Вот это номер» на
1: Эльдо-радио. Вчера у нас, кстати, «Вот это номер» выиграл.
2: Я уже не помню, какой. Нет, 800 что-то
1: да,
2: там.
1: Да, 871. Да,
2: а сегодня у нас будут играть следующие...
1: Цифры. Итак, запускаю генератор случайных цифр.
2: Ну все, давай. Все, остановимся на этом.
1: Ты офигеешь.
2: Вау! Ого! 200!

0: 200 сегодня, вот такой вот красивущий номер у нас играет. 200 и следующие комбинации 002 и 020. Вот так вот. Если у вас такой автомобильный номер, то вы нам звоните по телефону 41-66-66.
1: Простейший номер. 200 ровно, 020 или 002.
0: Красивый, красивый
1: номер. Всего лишь три комбинации сегодня. Красивый номер. Так, мы разговариваем о чем? Мы сегодня разговариваем о перерыве
0: на работе.
1: Я, кстати,
0: да.
1: Знаю, что подумал.
0: Что?
1: Вот для меня тоже отличный перерыв на работе, допустим, во время рабочего дня. Ну, чтобы отвлечься. Поехал, машину помыл летом.
0: Ну, слушай.
1: Особенно, очень приятно.
0: А потом у нас дожди идут.
1: Ну,
0: потому что ты машины моешь.
1: Вот такие вот, да, дела.
0: Нет, ну, сделать какие-то дела, да, свои, которые ты обычно делаешь, сделать в перерыв. Но это не отдых.
1: Вот мы сейчас у автовладельца спросим с номером. Сейчас узнаем, каким. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро, как вас зовут?
2: Александр.
0: Александр, очень приятный. Какой у вас автомобильный номер?
2: У меня у супруги номер 200.
0: О, ну это круто вообще. Александр, как у вас настроение сегодня?
2: Ой, замечательное.
0: Замечательное.
1: Я заметил, Александр, с каким наслаждением сказал, у меня у супруги.
0: Ну, это вообще, это бальзам просто для моих ушей. Александр, вы на работе, дома, в машине, по пути?
2: В машине по пути на работу.
0: В машине, отлично. Чтобы забрать подарок, нужно открыть окно и громко-громко прокричать. Я выиграл в утреннем шоу на Эко-радио. Вы готовы?
2: Конечно.
0: Конечно. Ну, давайте попробуем.
1: И...
2: Ура! Я выиграл в утреннем шоу на Эко-радио!
0: Ура! Александр, ну вы молодцы вообще. Просто. У вас такой голос... Я прямо это завораживающий.
1: Да, потому что Александр для жены старается, для супруги.
0: Так опять же, вот я
1: думает
0: говорю, у меня бальзам на душу. Александр, а вот мы сегодня обсуждаем перерывы на работе. Делитесь с нами, как вы отдыхаете среди рабочего дня. Что вы делаете? Может, лайфхаки какие-то у вас есть?
2: Нет, мы обычно среди рабочего дня работаем.
0: А как же 5 минут
1: подумать о жене?
0: Подумать о жене, да.
2: Ну, о жене мы думаем после работы.
0: Все понятно. Александр, желаем вам прекрасного рабочего дня. Оставайтесь за эфиром.
2: Спасибо.
0: Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Но я, дорогие... Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Да все, что?
1: Давайте в это же время.
0: Да, завтра.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Грандиозное событие в Акаме.
7: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой. Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама повод и главное. 66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
10: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
13: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
14: Категория 0+.
15: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
16: Если хочешь танцевать,

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, делаем перерыв на гороскоп. Что нам звезды говорят, расскажем мы сейчас.
2: Овны, да. Этот день подарит вам возможность проявить инициативу и взять ситуацию под контроль. Вопросы, которые раньше двигались медленно, начнут решаться гораздо быстрее.
1: Тельцы. Четверг поможет укрепить уверенность в собственных силах. Некоторые события покажут, что вы движетесь в правильном направлении, даже если раньше в этом сомневались. Особенно удачно будут складываться финансовые и организационные вопросы.
2: Близнецы. Для вас день окажется насыщенным событиями и общением. Возможно, неожиданные встречи, интересные разговоры и новые идеи. Однако не стоит соглашаться на все предложения подряд. Некоторые из них окажутся менее выгодными, чем выглядят на первый взгляд.
1: Раки. Сегодня вы сможете разобраться в вопросе, который долго оставался неопределенным. Информация, полученная в течение дня, поможет принять правильное решение. В личной жизни возможны приятные моменты и теплое общение.
2: Львы. Четверг принесет желание действовать активно и заметно. Ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей, а уверенность поможет добиться поддержки.
1: Так, Девы. Сегодняшний день прекрасно подходит для работы с деталями, анализа информации и завершения старых задач. То, что долго казалось сложным, сегодня может решиться гораздо легче. Возможны полезные знакомства через работу или общих знакомых.
2: Ты там что, будешь включать свои эти эффекты музыкальные? Все, отлично. Весы, сегодня обстоятельства могут потребовать от вас определенности. Не исключено, что придется принять решение, которое долго откладывалось.
1: Пам. Вот так, да. Движемся дальше, скорпионы. Четверг поможет увидеть скрытые возможности там, где другие замечают только трудности. Ваша наблюдательность окажется особенно полезной. Также возможны неожиданные новости или интересные совпадения.
0: Вот это поворот!
2: Стрельцы, сегодня захочется перемен, новых впечатлений и движения вперед. Это отличный день для обучения, поездок, поиска информации и общения с людьми, которые вдохновляют вас. Не исключено появление перспективной идеи.
1: Ну, как-то так. Так, движемся дальше. Гороскоп для козерогов. Для вас этот день станет проверкой умения расставлять приоритеты. Задач будет много, но далеко не все требуют немедленного внимания. Сосредоточьтесь, сегодня спешка не поможет достичь результата.
2: Водолей. Четверг способен удивить необычными событиями и неожиданными предложениями. Некоторые перемены сначала покажутся неудобными, но позже окажутся полезными.
1: Ну и рыбы. Рыбы, сегодня вы будете особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя, поэтому важно выбрать окружение, которое вдохновляет и поддерживает. День благоприятен для творчества, спокойных разговоров и поиска новых источников мотивации. Ну и совет дня – не позволяйте чужим эмоциям определять ваше настроение. Вот это вот хорошее, да?
2: Да, чужие эмоции всегда так бьют по... самочувствие.
1: Дают, да. Ну, а если чужие эмоции где-то рядом, то просто взяли, сделали, передохнули, перезагрузочку пошли, отдохнули, подумали, выдохнули.
2: И думали, все.
1: И все. Да. И дальше работать, дальше врываться в этот день.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto приглашает на презентацию нового Tenet T4L. Вас ждет знакомство с долгожданной новинкой, развлекательная программа, детские активности и подарки каждому. А также разыгрываем умную колонку. Ждем вас всей семьей 28 июня в 12 часов в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Организаторы мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565, Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил оказался в числе лидеров по доходности от сдачи в аренду малогабаритных квартир среди городов Уральского федерального округа и России в целом. Небольшое жилье площадью до 32 квадратных метров остается одним из самых выгодных вариантов для инвестиций в недвижимость, выяснили аналитики профильного издания «Мир квартир». По расчетам экспертов, доходность малогабаритного жилья в Нижнем Тагиле составляет 10,6% годовых. В среднем такая квартира окупается за 9,5 лет. В Качканаре наградили лучших сотрудников здравоохранения. В этом году традиционное событие имеет двойной повод. Оно приурочено не только к предстоящему профессиональному празднику Дню медицинского работника, но и к значимой исторической дате, пишет портал «Качканарский четверг». В июне исполняется ровно 60 лет с момента запуска в Качканаре городской больницы и основания местной системы здравоохранения. Уральские пожарные отправятся в Красноярский край. По просьбе губернатора Красноярского края Михаила Кутюкова в регион отправят 30 пожарных десантников Уральской авиабазы, сообщил глава региона Денис Паслер. Специалисты уже имеют опыт тушения пожаров в Якутии и Забайкалье и хорошо знакомы с работой в сложных условиях. Усиление группировки необходимо из-за непростой ситуации с пожарами на севере Красноярского края. В Свердловской области, напротив, обстановка на сегодняшний день остается спокойной. Обильные осадки снизили риск возгораний. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг, сообщает ТАСС. Одним из главных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора с медицинской организацией. Согласно новым требованиям, оформить договор на оказание платной медицинской помощи можно будет через сайт или мобильное приложение клиники, если у медицинской организации есть соответствующие технические возможности. Также медучреждения будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в единую государственную информацию.

0: информационную систему в сфере здравоохранения. А при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не придется указывать в договоре паспортные данные. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, актуальная информация подвезли только что. Ветер южный 3 метра в секунду, температура утром 20 градусов, днем плюс 22, вечером 21, ночью плюс 15, солнечно, но днем возможны некоторые дожди. Посмотрим, поживем, узнаем.

0: Прекрасная новинка, не зря она стрельнула в социальных сетях. Это Tampa City. Всем огромнейший привет. Это утреннее шоу на Эко-радио. Александр Данилов и Алина Ерин.
1: Доброе утро. Ну что у нас? 18 июня.
0: 18 июля, да, и Алина уже успела слепить своего любимца, своего любимого песика Патрика из пластилина. Фотографию она уже выложила в нашей социальной...
1: Я еще не выложила, подожди.
0: Но обязательно будет в нашей группе во ВКонтакте, Эко-радио.
1: А все почему? Потому что мы сегодня обсуждаем день перерыва на работе. Вот я свой перерыв использовала творчески. Мне из пластилина моего коллеги слепила своего любимца.
0: Да, коллега сам собирался это все сделать, но не получилось.
1: Как обычно, обещал.
0: На его месте должен был быть я, только я об этом мог сказать.
1: Да, но что пластилин принес, а что у меня все просто взяла и сделала.
0: Так, значит, жизнь бывает.
1: Да, что у нас сегодня 18 июня, мы обсуждаем именинников и тех, у кого сегодня день рождения.
0: Ну да, в это время мы вспоминаем именинников, кто у нас родился. Так.
1: Давай.
0: Так. Виктор Лану, кто-то. А, я думал, Виктор Ландау. Фу. Жюли Депардье. Ну, это просто фамилия Депардье знакома.
1: Поэтому... Ну, понятно. Понятно.

0: Да. Так, из киноиндустрии. Юрий Соломин отмечает свой день рождения. Ну, как отмечает день рождения? 91 год со дня рождения. Сейчас его уже с нами нет. В «Мушкетерах» мы его видели, да? Так, из-за границы. Ричард Мэдден. Физиономия знакомая. Не могу вспомнить, где он снимался.
1: Я-то тем более не вспомню.
0: Ну, так, «Игра престолов».
1: А, о, понятно, Роб вообще не моя.
0: Роб Старк в сериале «Игра престолов». Роб Старк в «Игре престолов». Я и смотрю, что физиономия-то вроде как бы где-то его, как говорится, ваше лицо мне что-то смутно напоминает. Так, ну и сэр Пол Маккартни. Ливерпуль, Великобритания, 84 года, близнецы.
1: Вау, ну, кстати, я тут недавно новости видела, что он новый альбом выпустил о детстве и о друзьях, и он говорил, что некоторые люди любят говорить, ой, ностальгия, она мне так не нравится, и он сказал, что мне никогда их не понять, если тебе повезло, то у тебя будет много хороших воспоминаний, и мне повезло. Вот так вот.
0: Какой, да.
1: 84 года, человек. Новый альбом, ну а что? Круто!
0: Не зря он сэр, не зря он легенда.
1: Не зря, да.
0: Не зря, да. Сэр Пол Маккартни, красавчик, так что будет возможность обязательно переслушать и послушать его новые альбомы, да. Сегодня еще моя знакомая очень близко отмечает свой день рождения, Вика, Виктория, поздравляю тебя с днем рождения. Знаю, что ты нас слушаешь, поэтому хорошего тебе настроения, будь такой же замечательной, классной, вручай, помогай всегда, как ты это умеешь делать. Спасибо тебе, что ты есть. Так.
1: Ну что за милота?
0: Воспользовался служебным положением.
1: Ты молодец, вспомнил. Даже без напоминания, уведомления. А, ясно. Вот так вот.
0: Ладно, движемся дальше. Впереди у нас много интересной музыки. Эва Макс, Бахти Туркен. А еще у нас новость о Диме Билане.
1: Ну куда ж без него-то?
0: Связано с ним, с Димой
1: Биланом. Ну куда ж без него? Да.
0: Ну и в середине этого музыкального часа будет радио «Утка». И у нас сегодня интересные факты о различных профессиях.
1: И о перерывах.
0: И о перерывах на работе. Так что там очень интересно. Что-то новое узнаем. Будьте в середине часа здесь с нами. И, конечно же, звоните нам в прямой эфир. Пообщаемся. Ну что, пока. Уходим на музыку.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: А вот во время рабочего процесса интрижку загнать, закрутить, вот как вот? В перерывчике-то на работе вышел.
1: О чем вы думаете?
0: Ну, а что, такого не бывает разве? Вот скажите, что такого не бывает. Вот киньте меня камень первый, кто этим не занимался.
1: Я кидаю пластилин в тебя. Что за ужас? Кошмар.
0: Ну что, нет, ладно, давайте я вам тогда анекдотик расскажу.
1: Остановите этого мужчину. Он целый день, целое утро сегодня читает анекдоты. Не смешны. Ты уверен, что он смешной? Ты уверен, что я засмеюсь?
0: Не уверен, но давайте оценим. Ну, о перерыве. В перерыве футбольного матча. Футбольный матч. Перерыв тоже бывает.
1: Актуально, да.
0: В перерыве футбольного матча тренер обращается к игрокам. Ну, ребят, вы не подумайте, что я суеверный, да, но при счете 0-13 я начинаю сомневаться в нашей победе. И Алина даже брови не повела.
1: Ну, я думаю, что когда 0-13 уже... Я сегодня же... Захожу в книжный магазин, покупаю сборник анекдотов, и мы вводим эту рубрику на постоянной основе.
0: Анекдот дня.
1: Анекдот дня от Александра Данилова.
0: Вот еще один расскажу. Ну, пока час идет. Американцы работают, если платят хорошо. Русские работают, если платят хорошо. Вот есть хотя бы улыбочка. Вот так вот, настойчивость и труд, все перетрут. Ладно, движемся дальше.
1: Друзья, мой небольшой совет, лайфхак. Если вы не уверены, что анекдот смешной, не нужно его рассказывать.
0: Я уверен.
1: Ну, я вижу по тебе, я по тебе вижу.
0: Уверенность города берет.
1: Ладно, значит...
0: О Диме Билане,
1: да, значит, тут...
0: Замолвите слово.
1: Да. Люблю рассказывать вам всякие тренды, которые сейчас вирусятся. Так вот, сейчас в сети завирусилось видео девушки, на котором она показала, что ее кошка засыпает только под песни Димы Билана.
0: Да ладно, как так возможно?
1: Да, представляете? То есть песни Димы Билана лечат кошек от бессонницы.
0: Такое возможно?
1: Да. Ролик настолько завирусился в социальных сетях, что его репостнул сам Билан, подписав: «Моя главная пушистая поклонница. Срочно идем проверять». Поэтому, друзья, если у вас есть пушистик, который в 5 утра вас будет, просто врубайте ему Диму Билана. Я уверена, что

0: Он уснет.
1: Он уснет.
0: Я не про Диму, я про кота.
1: Ну да. Да. Давайте проверим. Ну, вот, собственно, вот сейчас одна из песен «Невозможно, возможно».
0: Вот проверим.
1: Он, вот он, Дима, вот он.

0: Алина, смотри, как символично. Ты сейчас сама как котенок. Песня Jonas Blue, Don't Wake Me Up. Не буди меня.
1: Я думала, ты меня просто спрашиваешь.
0: Ну, как просто, у тебя прямо...
1: Такая подстава. Я не думала, что я в эфире.
0: Вот это да, ничего себе, мы всегда здесь. В общем, мы выяснили, что по Диму Билана хорошо засыпать, а по Jonas Blue, видимо, хорошо просыпаться. Хотя они тоже говорят, что не стоит меня будить, но делаем громче. Кстати, кто хочет поучаствовать в игре «Радио Утка», то можете прямо сейчас уже потихонечку брать свой телефон в руки и 416666 набирать номер нашей студии. 416666, через одну минуту узнаем новые факты. Все самое интересное.
1: Про работу, перерывы, про профессию. И вообще.

0: радио.
1: А вот и мы.
2: А вот и мы, вот мы здесь, и с нами Дмитрий, он радиоохотник сегодня. Радиоохотник,
1: о,
2: правильно сказал?
1: Радиоохотник, ну,
2: да. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Как ваше настроение?
3: Настроение позитивное.
1: Отлично. Это все, что нужно для радиоутки и для нашей охоты. Дмитрий, нам нужно с вами отгадать факты, правда это или ложь. И главное, не услышать звук смеющейся утки. Да, вот именно такой.
2: Да, вот это вот нам не надо.
1: Ну что, говорим сегодня про работу, про перерывы на работе. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: Готов, отлично.
2: Начинаем нашу охоту.
1: А, Дмитрий, правда ли, что существовала такая профессия, как чтец? Именно он вслух читал газеты, книги и новости рабочим на фабриках, чтобы скрасить им смену. Правда это или нет?
3: Правда.
1: Правда. Давайте проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, конечно. Да. Прослушивание романов во время работы привело к тому, что в честь главных героев произведений называли легендарные бренды, которые мы сейчас знаем. И с течением времени, с появлением радио, эта профессия, к сожалению, исчезла. Но на Кубе традиция жива до сих пор и признана там национальным культурным достижением. Вот так вот. Интересно.
2: Интересно.
1: Интересно. Поехали дальше. Охота продолжается.
2: Так, Дмитрий, вы готовы?
1: Дмитрий,
2: давайте.
1: У Дмитрия перерыв небольшой.
2: Да,
1: поехали.
2: Охоту.
1: Дмитрий, правда ли, что аромат свежескошенной травы во время перерывов для снижения стресса сотрудников полезен?
2: Сейчас еще раз.
1: Да, правда ли, что аромат свежескошенной травы во время перерывов для снижения стресса полезен?
3: Мне кажется, ложь.
1: Ложь.
2: Это ложь. Точно.
1: Ну, давайте вспомним аромат свежескошенной травы. Какие у нас эмоции он возникает вот при...
3: Ладно, тогда это правда.
1: Ладно, тогда это правда. Ну что, правда или ложь? Давайте правда, да?
2: Давайте подумаем.
1: Давайте.
4: Ну... Теперь вся утка наша.
1: Да, это правда. Есть. Это правда. Это действительно научно доказанный факт, что химические вещества, которые выделяются при срезании травы, влияют на улучшение настроения. И некоторые компании даже используют специальные диффузоры, чтобы для сотрудников, чтобы у них улучшалось настроение.
2: Как на природе почувствовался, да? Так, Дмитрий, вы сейчас вот чуть-чуть не оступились. Давайте сейчас соберитесь. Да. Хорошо?
1: Мы идем на победу.
2: По идее, у нас все хорошо. Поехали.
1: Дмитрий, правда ли, что в 19 веке существовала профессия человека, который будил рабочих длинной палкой через окно?
3: Ну, не знаю даже.
1: Давайте подумаем. Вместо там будильников, вместо петухов.
2: Приходил специальный человек и в окна
1: палкой стучал, типа, вставайте, да, просыпайтесь.
3: Ну, мне кажется, что это правда.
1: Что это правда?
2: Ну, давайте
1: проверим. Узнаем.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, конечно. Эта профессия была распространена в Великобритании и Ирландии. Поэтому вместо будильников надежных еще и тогда не существовало. Поэтому вот можно...

0: Надо было такого человека нанять, и он стучал бы в окно палкой.
1: Слушай, ну, Дмитрий молодец, вы смотрите, как вы правильно подумали во всем. Дмитрий? Видно, что...
2: Да-да-да.
0: Дмитрий на перерыве. Дмитрий, а поделитесь тогда идеальным перерывом в работе у вас.
2: Какой? Что еще раз?
0: Дмитрий, вы с нами здесь. Какой для вас идеальный перерыв на работе?
2: Это присесть на стульчик и попить горяченького кофе.
0: Вот, классический. Отлично. Классический, да.
1: Классический,
0: да.
1: Перерыв.
0: Ну а что?
1: Замечательно, замечательно.
0: Дмитрий, оставайтесь на связи и обязательно расскажем, как забрать ваш подарок за эфиром.
3: Радио «Утка».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: А я вот совсем не хочу идти домой, поет Генри Камомайл. Если ты хочешь работать, работать, работать, домой не хочешь идти, то хотя бы перерывчик делать не забывай. Сегодня мы обсуждаем именно ваш идеальный перерыв на работе. Что вы любите делать, когда отдыхаете от этой ненавистной текучки?
1: Ну что, выигрывает у нас вариант ответа про
0: поспать.
1: Сон. Да.
0: Да, так что поесть и поспать — самые лучшие наши друзья. Единственная проблема вот после таких вот перерывчиков, что потом работать неохота.
1: Ну, слушай, некоторые компании, заставить. Я вот прочитала в интернетах, в наших интернетах, некоторые компании идут дальше. Они устраивают для сотрудников перерыв на танцы.
0: Так это корпоратив уже какой-то получается? Маленький корпоративчик.
1: Ну, такой небольшой мини, да. А что?
0: Ну, а что?
1: Полезно.
0: Поели, поспали, потанцевали.
1: Потанцевали, и можно и... Слушай, отлично.
0: Как бы там уже что.
1: Зачем вот эти вот банальные перерывы на обед с коллегами? Можно же просто пойти на танцы.
0: Устроить танцы на рабочем столе.
1: Ну а что? Ну нет, стол — это уже что-то. Ну да, это кстати, что-то уже.
0: Да, кстати, на рабочем месте как-то не так отдыхается, да? Все равно лучше куда-то пойти. Вон у нас за окном дети куда-то идут, смотри-ка, а? Маленькие. Ну, какие малыши красивые.
1: Звучит сомнительно,
0: нет,
1: конечно.
0: Нет, просто они стройным рядом идут куда-то, ну, хорошо.
1: Ну, потому что какие-то
0: вот сейчас пойдут.
1: Лагеря.
0: Лагеря, да, где-то там на природе. Замечательно.
1: Вот бы я хотела бы так же.
0: Да, я вчера тоже еду после смены, смотрю, на Лисьей горе люди с мольбертами стоят и рисуют. Ну, это, конечно, не перерыв на работе, но, знаешь, вот кстати, у нас тоже кое-кто рисует, жирафа нарисовала.
1: Я сейчас вот собаку рисую.
0: Собаку слепила, нарисовала, еще и жирафа нарисовала.
1: Ну вот, в общем, друзья, если вы хотите как-то творчески себя реализовать, пожалуйста, перерывы на работе для вас специально. Да, прекрасная вот возможность, время, чтобы что-то сделать.
0: Лайфхак от Алины Геринг,
1: ну,
0: это художество, рисовать. Нарисовать что-то. Прекрасно, замечательно, классно. Так, ну ладно, движемся дальше. Филатова Крыса послушаем. Там еще одна песенка. Еще песня. И делаем небольшой перерывчик на гороскоп.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, время, когда можно отложить все дела, сделать небольшой перерыв, неважно, чем вы занимаетесь, и послушать, что звезды говорят на сегодня, на 18 июня.
2: Овны, этот день подарит вам возможность проявить инициативу и взять ситуацию под контроль. Вопросы, которые раньше двигались медленно, начнут решаться гораздо быстрее.
1: Тельцы, четверг поможет укрепить уверенность в собственных силах. Некоторые события покажут, что вы движетесь в правильном направлении, даже если раньше в этом сомневались. Особенно удачно будут складываться финансовые и организационные вопросы.
2: Близнецы, для вас день окажется насыщенным событиями и общением. Возможно, неожиданные встречи, интересные разговоры и новые идеи. Однако не стоит соглашаться на все предложения подряд. И некоторые из них окажутся менее выгодными, чем выглядят на первый взгляд.
1: Раки, сегодня вы сможете разобраться в вопросе, который долго оставался неопределенным. Информация, полученная в течение дня, поможет принять правильное решение. В личной жизни возможны приятные моменты и теплое общение.
2: Львы, четверг принесет желание действовать активно и заметно. Ваши идеи способны привлечь внимание нужных людей, а уверенность поможет добиться поддержки.
1: Девы, день прекрасно подходит для работы с деталями, анализа информации и завершения старых задач. То, что долго казалось сложным, сегодня может решиться гораздо легче. Возможны полезные знакомства через работу или общих знакомых.
2: Весы, сегодня обстоятельства могут потребовать от вас определенности. Не исключено, что придется принять решение, которое долго откладывалось. При этом день благоприятен для общения, переговоров и поиска союзников.
1: Скорпионы, четверг поможет увидеть скрытые возможности. Там, где другие замечают только трудности. Ваша наблюдательность окажется особенно полезной. Также возможны неожиданные новости или интересные совпадения.
2: Стрельцы! Сегодня захочется перемен, новых впечатлений и движения вперед. Это отличный день для обучения, поездок, поиска информации и общения с людьми, которые вдохновляют вас.
1: Козероги, для вас этот день станет проверкой умения расставить приоритеты. Задач будет много, но далеко не все будут немедленно решены. Сосредоточьтесь и сможете добиться большего, чем будете торопиться.
2: Водолей, четверг способен удивить.

0: Необычными событиями и неожиданными предложениями. Некоторые перемены сначала покажутся неудобными, но позже окажутся полезными.
1: Да, вот у козерогов сегодня было все сложно с гороскопом, но зато у рыб все просто и понятно. Итак, рыбки, сегодня вы будете особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя, поэтому важно выбрать окружение, которое вдохновляет и поддерживает. День благоприятен для творчества, спокойных разговоров и поиска новых источников мотивации.
0: Ну, прекрасно.
1: Прекрасный гороскоп, прекрасный день, и все у нас сегодня будет хорошо и замечательно. Погода светит за окном.
0: Солнце светит за окном. Прекрасная погода. С вами был Александр Данилов, Алина Герин.
1: Хорошего вам рабочего дня. Не забывайте делать перерывы.
0: Да, это полезно.
1: И полезно.
0: Как мы выяснили. Все, всем пока.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил оказался в числе лидеров по доходности о сдаче в аренду малогабаритных квартир среди городов Уральского федерального округа и России в целом. Небольшое жилье площадью до 32 квадратных метров остается одним из самых выгодных вариантов для инвестиций в недвижимость, выяснили аналитики профильного издания «Мир квартир». По расчетам экспертов, доходность малогабаритного жилья в Нижнем Тагиле составляет 10,6% годовых. В среднем такая квартира окупается за 9,5 лет. В Качканаре наградили лучших сотрудников здравоохранения. В этом году традиционное событие имеет двойной повод. Оно приурочено не только к предстоящему профессиональному празднику, Дню медицинского работника, но и к значимой исторической дате, пишет портал «Качканарский четверг». В июне исполняется ровно 60 лет с момента запуска в Качканаре городской больницы и основания местной системы здравоохранения. Уральские пожарные отправятся в Красноярский край. По просьбе губернатора Красноярского края Михаила Кутюкова в регион отправят 30 пожарных десантников Уральской авиабазы, сообщил глава региона Денис Паслер. Специалисты уже имеют опыт тушения пожаров в Якутии и Забайкалье и хорошо знакомы с работой в сложных условиях. Усиление группировки необходимо из-за непростой ситуации с пожарами на севере Красноярского края. В Свердловской области, напротив, обстановка на сегодняшний день остается спокойной. Обильные осадки снизили риск возгораний. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг, сообщает ТАСС. Одним из главных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора с медицинской организацией. Согласно новым требованиям, оформить договор на оказание платной медицинской помощи можно будет через сайт или мобильное приложение клиники, если у медицинской организации есть соответствующие технические возможности. Также медучреждения будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. А при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не придется указывать в договоре паспортные данные. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер южный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

для меня. Появись мне хоть знак, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Доброе утро, друзья! Маша Максимова с вами, а значит, ваш четверг будет позитивным, ярким и насыщенным. Только что погрузились в романтику с новинкой Вани Дмитриенко «След». По-моему, будним дням явно не хватает нежности, поэтому плейлист «Экорадио» уже заряжен специально для вас самыми лучшими и прекрасными треками, чтобы ваше настроение было на все 100. В этом часе услышим Нюшу, Ану Асти, Диму Билана и других звезд русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас Калаб Минелис, который продолжит динамично и весело говорить о любви с треком «Think About You».
1: Радио.

0: Это радио реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Иногда совсем не хочется скрытых смыслов и серьезности, а просто зажечь под какой-нибудь все ритмичный бам-бам. Собственно, диджей Хугл с треком Джиминикан подарил нам только что такую шикарную возможность. А далее по курсу на Эко-радио передачу Digest News узнаем, что интересного случилось в мире сразу после качающей романтики от Димы Билана. Девочка, не плачь.
1: Эко-радио.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя леди

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Канадском политехническом университете Хамбера прошла необычная игра в настольный футбол. Вместо игрушечных фигурок в ней участвовали живые люди. Они держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забить гол в огромные ворота. В человеческом настольном футболе собрались 254 участника. Эту игру официально признали мировым рекордом. Министр спорта провинции Онтарио назвал событие веселым и очень зрелищным. Теперь каждый из игроков может поздравить себя с участием в таком необычном рекорде. На свадьбе в Калифорнии гостья устроила необычный аукцион для 140 присутствующих. Брианна Миллер, сестра невесты, взяла микрофон и предложила каждому столику делать ставки. Победители получали право обслуживаться за ужином первыми. Все вырученные средства передали молодоженам в помощь на медовый месяц. Идея вызвала восторг у гостей. Аукцион не только развеселил публику, но и помог незнакомым людям познакомиться и пообщаться. После такого развлечения проблем с общением ни у кого не возникло. Свадьба запомнилась надолго, а сестры явно знают, как сделать праздник незабываемым и прибыльным. Самый высокий мост в мире находится в китайской провинции Гуанчжоу. Он перекинут через каньон Хуадзян на высоте 625 метров. За 8 месяцев после открытия его посетили более 2 миллионов человек. Мост сократил путь через каньон с 2 часов до нескольких минут. Вместе с новой дорогой в отдаленные районы пришла современная мобильная связь. Мост оборудован смотровыми площадками и прозрачными участками для прогулок. Кадры, снятые туристами, расходятся в социальных сетях и привлекают новых гостей. Эксперты отмечают, теперь важно, чтобы местные жители и бизнес смогли использовать эту инфраструктуру для создания рабочих мест. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-100-101.
5: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
6: 49-48-16. «Европласт».
7: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
6: «Европласт».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: вспомнили 2018 с треком Side Effects от дуэта The Chainsmokers. И если побочный эффект одиночества — это влюбленность не в того, как поется в этом хите, то побочный эффект четверга — желание поскорее приблизить выходные. Мотивация и рабочий запал постепенно движутся к нулю, и хочется делать побольше перерывов. И, кстати, сегодня в группе Экорадио ВКонтакте мы как раз обсуждаем, какой он идеальный перерыв в работе. Лично для меня идеальный перерыв сопровождается чем-нибудь вкусненьким, книгой или прогулкой. А какой должна быть пауза в работе для вас? Пишите комментарии, присоединяйтесь к опросу. Через несколько часов будем смотреть результаты. А сейчас продолжаем зажигать с диджеем Иван Спелл и группой «Русский размер». Вот так.
1: Экорадио.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. В 2025 году в Свердловской области началось укрепление первичного звена здравоохранения. Велась работа по созданию межмуниципальных медицинских центров, развитию телемедицины и кадровому обеспечению отрасли. Капитально отремонтировано 156 медучреждений, открыто 7 новых поликлиник, что является рекордным показателем за 5 лет. Приобретено почти 150 автомобилей и более 2800 единиц нового оборудования. Повышение доступности качественной медицинской помощи на всей территории региона – один из ключевых приоритетов. Здоровье людей определяет и демографическую ситуацию, и экономику, подчеркнул глава региона Денис Паслер во время доклада о результатах работы правительства Свердловской области за 2025 год. На Среднем Урале запущено 21 новое или модернизированное производство. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в ходе доклада о результатах работы правительства Свердловской области за 2025 год. Создано почти 2000 рабочих мест, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Запущен ряд знаковых проектов. Началось формирование уральской сотни предприятий, которые обеспечивают технологический прорыв региона. Он уточнил, что Свердловская область заинтересована в инвестиционной активности, масштабировании производства и внедрении новых технологий. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в рамках доклада о результатах работы правительства Свердловской области за 2025 год рассказал о работе промышленного комплекса региона в жестких условиях внешнего давления. Он подчеркнул, что наше предприятие выполняет гособоронзаказ, обеспечивая российскую армию современным вооружением, техникой, боеприпасами, экипировкой. Осваивают новые виды гражданской продукции. Производится глубокая модернизация предприятий. Базовая для региона отрасль машиностроения показала рост в 2 раза. Также в рамках выполнения задачи по обеспечению технологического суверенитета в регионе растут электронная промышленность, производство лекарств и медицинских материалов, а также химический комплекс. В Свердловской области решается проблема нехватки медицинских кадров. По итогам 2025 года обеспеченность региона врачами выросла на 5,3%, сообщил губернатор Денис Паслер во время ежегодного отчета о работе областного правительства перед депутатами Заксобрания. Одним из ключевых инструментов остается целевое обучение будущих медиков. Кроме того, в регионе развивается система ранней профориентации. Сейчас в Свердловской области работают 134 медицинских класса, где обучаются более 2000 школьников. Для привлечения специалистов в небольшие города и на сельские территории действуют дополнительные меры поддержки.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.

Коки совершеннолетние звучит как преддверие долгожданного выпускного и начало нового этапа жизни. Ребята, выпускники, вы большие молодцы. Еще чуть-чуть и все-все экзамены будут позади, а впереди еще 2 месяца лета. Желаю вам успешно закончить школу и поступить в университет мечты. Все обязательно получится. А мы продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. В этом часе услышим Полину Гагарину, Зиверт, дуэт Артик и Асти и других ваших любимых исполнителей. Прямо сейчас диджей Тиста раскачает нас с треком «Don't be shy». Экра.

0: Экорадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: зажгли с группой Акцент и Мишей Миллер Don't Leave, а я, Маша Максимова, сейчас в студии не одна. Со мной Саша Данилов и медиаотряд. Привет, ребята!
1: Всем привет!
2: Да, у нас в гостях в студии медиаотряд лицея номер 39. Ребята у нас здесь записали поздравления. Привет, и мы их обязательно послушаем, но сначала немножко пообщаемся с двумя прекрасными представительницами этого отряда. Девчонки, привет!
1: Всем привет!
3: Всем привет!
2: Подскажите, пожалуйста, почему вы называетесь медиаотряд?
4: Вообще, это была профильная городская смена. Мы учимся быть медийщиками. Я была фотографом, редактором и корреспондентом.
2: Это у нас Рита, да?
1: Да.
2: И поэтому ты в этот отряд ходишь прокачать свои скиллы.
1: Да.
2: Хорошо, получается, нравится?
1: Мне очень нравится.
5: Супер. Так.
2: А подскажите, как вообще ваш день проходит? Ваш обычный день в медиаотряде?
1: У нас смена плотно запланирована. Ходим на всякие мастер-классы, встречи, экскурсии. Также делаем редакционные задания. Повышаем знания в сфере медиа.
2: Ну, я что могу сказать? Я только просто снимаю шляпу перед вами. Вы такие молодые, такие классные, такие вы молодцы.
0: Девчонки, а вы потом пойдете к нам на радио работать?

0: работать?
1: Конечно, конечно.
0: Все, друзья, запоминаем их голоса. Они потом нас сменят.
2: Возможно, видимо. Да, мы их услышим здесь, здесь, здесь. Ну а пока давайте послушаем приветы, которые передал медиаотряд 39-го лицея.
3: Всем привет! Это медиаотряд лицея номер 39.
4: Всем привет! Это Мирон. Передаю привет маме и сестре Лизе. Я вас очень сильно люблю.
5: Передаю привет сестре, брату, родителям и всем нашим учителям. Очень их люблю.
6: Мама, я на радио.
7: 39-й стендап 6-7!
8: Передаем привет нашим любимым учителям Татьяне Григорьевне,
9: Светлане Викторовне
10: и Татьяне Владимировне.
11: Передаю привет своему брату, который сегодня сдает ЕГЭ.
12: Я забыл, как дышать.
13: Передаю привет всей семье и друзьям.
14: Всем привет! На связи воспитатели 39-го стендапа.
15: И мы хотели бы вам признаться, что наши дети
16: самые лучшие!
15: И мы вас очень сильно любим.
17: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь сон...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобная и комфортная.

0: стандартное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
1: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
2: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сказали гудбай всем проблемам вместе с Зиверт. А на часах 11:42, 18 июня нам показывает календарь. И что же сегодня мы отмечаем? День клубники празднуется в этот четверг. Поздравляю всех, у кого уже есть вкусный урожай. Всемирный день гармонии и международный день пикника также сегодня отмечаем. Звучит как идея для обеденного перерыва. А еще 18 июня отмечается день четырехлистного клевера. И пусть в честь этого праздника вас, друзья, сегодня окружает удача, успех и лучшие треки на Эко-радио. Сейчас вернем твой 2007 с группой Basic Element to you.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы «Мир» в России превысила 75%. На трассе под Нижним Тагилом подростки бьют стекла проезжающим автомобилям. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». На Серовской трассе с пешеходного моста в районе поселка Евстюниха неизвестные сбрасывают на машины пакеты с водой. Инциденты происходят около 2 часов ночи. В соцсетях автомобилисты и водители автобусов делятся фотографиями разбитых лобовых стекол. В паблике ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» подписчики сообщают, что пострадавших уже больше десятка. Полиция начала проверку. Полиция Нижнего Тагила задержала молодого человека, который в шутку заказал пиццу в торговом центре «Депо» на имя Адольфа Гитлера, пишет информагентство «Всеновости». Свидетелем заказа через терминал стал депутат ЗАГС Собрания Алексей Свалов. Он сфотографировал экран и выложил снимок в своих соцсетях. Историей заинтересовались силовики. Парня нашли, им оказался 19-летний студент строительного колледжа. Задержанный объяснил, что не понимал смысла своих действий и раскаялся в содеянном. За публичную демонстрацию запрещенной символики на него завели административное дело. Парню грозит до 15 суток ареста. Жители Нижнего Тагила пробегут 100 километров, чтобы помочь подростку с ДЦП. На реабилитацию в челябинской клинике «Сакура» 17-летнему Илье Докучаеву нужно 420 тысяч рублей. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Живи, малыш». Чтобы ускорить сбор, спортсмен Евгений Ковтунов устраивает 100-километровый благотворительный забег вокруг Нижнего Тагила. Марафон добра состоится 20 июня. Бегуны встречаются в 8:40 утра у колеса обозрения в парке Бондина. Но каждый желающий может присоединиться на любом участке трассы или отправить донат Илье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

В моем понимании футбол, Бразилия и Шакира – это абсолютно сочетаемые вещи. Ведь в 2014-м ее трек «Дары ла-ла-ла» стал неофициальным гимном чемпионата по футболу. А сейчас новинка «Дай-дай» уже официально признана гимном чемпионата в 2026-м. Думаю, это однозначный прогресс и комплимент Шакире. Будем следить за успехами любимых команд и слушать этот потрясающий свежий хит. А пока продолжаем наш рейв на Эко-радио. В этом часе нам компанию составит Лоя, Мария Крамбери, Рита Ора и не только. Прямо сейчас еще одна энергичная и яркая работа «Тувелу».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

такой же, но немного.

0: зарядились позитивом от шляпников. Иногда стоит только сделать первый шаг, а дальше все пойдет само собой. И если вы давно что-то хотели сделать, но никак не решались, то вот он, знак, что пора. И пусть в этом заветном деле вас ждет только успех и удача, а я, Маша Максимова, буду держать за вас кулачки. И поддерживайте лучшей музыкой на Эко-радио. Сейчас, например, продолжим погружаться в радость и позитив вместе с Ритой Орой. Joy.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43.

0: 43-42. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Есть подозрение, что если каждый день слушать песню Мари Краймбрери «Сегодня мой лучший день», то есть шанс прожить лучшую жизнь. А если каждый день радовать близких милыми сообщениями и небольшими сюрпризами, то ваша любовь будет безграничной, нежной и романтичной. И есть шикарная идея для того, как это сделать оригинально и весело. Пишите ваше признание на номер 8-953-056-0103 или в сообщение в группе «Эко Радио» ВКонтакте. И я, Маша Максимова, озвучу в прямом эфире специально для ваших любимых прекрасные признания. А пока продолжаем зажигать с дуэтом Филатов и Кэрос. «Hideway». Эко.

0: Это радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко, в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы «Мир» в России превысила 75%. На трассе под Нижним Тагилом подростки бьют стекла проезжающим автомобилям. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». На Серовской трассе с пешеходного моста в районе поселка Евстюниха неизвестные сбрасывают на машины пакеты с водой. Инциденты происходят около 2 часов ночи. В соцсетях автомобилисты и водители автобусов делятся фотографиями разбитых лобовых стекол. В паблике ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» подписчики сообщают, что пострадавших уже больше десятка. Полиция начала проверку. Полиция Нижнего Тагила задержала молодого человека, который в шутку заказал пиццу в торговом центре «Депо» на имя Адольфа Гитлера, пишет информагентство «Всеновости». Свидетелем заказа через терминал стал депутат ЗАГС Собрания Алексей Свалов. Он сфотографировал экран и выложил снимок в своих соцсетях. Историей заинтересовались силовики. Парня нашли, им оказался 19-летний студент строительного колледжа. Задержанный объяснил, что не понимал смысла своих действий и раскаялся в содеянном. За публичную демонстрацию запрещенной символики на него завели административное дело. Парню грозит до 15 суток ареста. Жители Нижнего Тагила пробегут 100 километров, чтобы помочь подростку с ДЦП. На реабилитацию в челябинской клинике «Сакура» 17-летнему Илье Докучаеву нужно 420 тысяч рублей. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Живи, малыш». Чтобы ускорить сбор, спортсмен Евгений Ковтунов устраивает 100-километровый благотворительный забег вокруг Нижнего Тагила. Марафон добра состоится 20 июня. Бегуны встречаются в 8:40 утра у колеса обозрения в парке Бондина. Но каждый желающий может присоединиться на любом участке трассы или отправить донат Илье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Новинка группы Temper City Self-Aware показывает, как сомнения и постоянная компания в себе могут испортить и жизнь, и отношения. Не стоит анализировать все подряд, расслабьтесь и просто плывите по течению, особенно если это касается личной жизни. А лучшие треки на Айкарадио всегда рядом, чтобы поднять вам настроение, даже если за окном потемнело и дождь. В этом части услышим группу Feist of Family, Джонни, диджея People Disco Machine и не только. Прямо сейчас качающая нежность. Кевин Харрис, Клементин Дуглас, Blessings. Эко.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Будем жить. Что бы ни происходило, жизнь продолжается, и дождь обязательно сменится солнцем. Главное — верить в лучшее и продолжать идти вперед. А под лучшие треки на Эко-радио это сделать проще простого. Сейчас вот зажжем с Делорум, Сала Маклакен, Silence.
1: Эко-радио.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Иногда очень хочется превратиться в птицу и летать куда захочется. А сейчас романтично помечтали о крыльях и любви вместе с Джонни и Эко-радио. Держимся, друзья. В офисно-рабочих клетках нам осталось сидеть совсем недолго. Завтра уже пятница, и мы улетим в свободу. А пока почему бы не подумать о том, как мы приятно проведем эти выходные с треком из 2010-го «Bass Hunter Saturday». Эко.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов депутатские вести на Эко-радио.

0: вместе мы.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы «Мир» в России превысила 75%. На трассе под Нижним Тагилом подростки бьют стекла проезжающим автомобилям. Об этом рассказали в эфире канала «Телекон». На Серовской трассе с пешеходного моста в районе поселка Евстюниха неизвестные сбрасывают на машины пакеты с водой. Инциденты происходят около 2 часов ночи. В соцсетях автомобилисты и водители автобусов делятся фотографиями разбитых лобовых стекол. В паблике ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» подписчики сообщают, что пострадавших уже больше десятка. Полиция начала проверку. Полиция Нижнего Тагила задержала молодого человека, который в шутку заказал пиццу в торговом центре «Депо» на имя Адольфа Гитлера, пишет информагентство «Всеновости». Свидетелем заказа через терминал стал депутат ЗАГС Собрания Алексей Свалов. Он сфотографировал экран и выложил снимок в своих соцсетях. Историей заинтересовались силовики. Парня нашли, им оказался 19-летний студент строительного колледжа. Задержанный объяснил, что не понимал смысла своих действий и раскаялся в содеянном. За публичную демонстрацию запрещенной символики на него завели административное дело. Парню грозит до 15 суток ареста. Жители Нижнего Тагила пробегут 100 километров, чтобы помочь подростку с ДЦП. На реабилитацию в челябинской клинике «Сакура» 17-летнему Илье Докучаеву нужно 420 тысяч рублей. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Живи, малыш». Чтобы ускорить сбор, спортсмен Евгений Ковтунов устраивает 100-километровый благотворительный забег вокруг Нижнего Тагила. Марафон добра состоится 20 июня. Бегуны встречаются в 8:40 утра у колеса обозрения в парке Бондина. Но каждый желающий может присоединиться на любом участке трассы или отправить донат Илье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление

норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Совсем скоро Ваню Дмитриенко можно будет увидеть в Екатеринбурге. Певец выступит специально для выпускников. Интересно, а новинка «След» войдет в концертную программу или нет? В любом случае, ее всегда можно будет услышать на Эко-радио, как и другие ваши любимые треки. В этом часе услышим Анну Асти, Полину Гагарину, Леди Гагу и других ярких звезд шоу-бизнеса. А сейчас продолжаем тему романтики и любви с Рэем Делтоном «Do It Again».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Потанцевали с Леди Гагой The Dead Dance, тучи рассеялись, и дождь закончился. А это значит, что мы двигаемся только к самому-самому лучшему. Впереди на Эко-радио у нас передача Digest News. Совершим путешествие вокруг орбиты и соберем самые интересные новости планеты сразу после тренировочного полета с елкой на большом воздушном шаре.
1: Экра-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Канадском политехническом университете Хамбера прошла необычная игра в настольный футбол. Вместо игрушечных фигурок в ней участвовали живые люди. Они держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забить гол в огромные ворота. В человеческом настольном футболе собрались 254 участника. Эту игру официально признали мировым рекордом. Министр спорта провинции Онтарио назвал событие веселым и очень зрелищным. Теперь каждый из игроков может поздравить себя с участием в таком необычном рекорде. На свадьбе в Калифорнии гостья устроила необычный аукцион

0: для 140 присутствующих. Брианна Миллер, сестра невесты, взяла микрофон и предложила каждому столику делать ставки. Победители получали право обслуживаться за ужином первыми. Все вырученные средства передали молодоженам в помощь на медовый месяц. Идея вызвала восторг у гостей. Аукцион не только развеселил публику, но и помог незнакомым людям познакомиться и пообщаться. После такого развлечения проблем с общением ни у кого не возникло. Свадьба запомнилась надолго, а сестры явно знают, как сделать праздник незабываемым и прибыльным. Самый высокий мост в мире находится в китайской провинции Гуанчжоу. Он перекинут через каньон Хуадзян на высоте 625 метров. За 8 месяцев после открытия его посетили более 2 миллионов человек. Мост сократил путь через каньон с 2 часов до нескольких минут. Вместе с новой дорогой в отдаленные районы пришла современная мобильная связь. Мост оборудован смотровыми площадками и прозрачными участками для прогулок. Кадры, снятые туристами, расходятся в социальных сетях и привлекают новых гостей. Эксперты отмечают, теперь важно, чтобы местные жители и бизнес смогли использовать эту инфраструктуру для создания рабочих мест. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково Городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
6: Нижний Тагил. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Открываем полосу удачи вместе с Марией Крамбрери. Мне так повезло. Все обязательно получится, ведь с лучшей музыкой на Эко-радио каждому обеспечено море позитива. А если ты мыслишь позитивно и веришь в лучшее, то и жизнь становится ярче и прекраснее. Такой вот он простой закон притяжения. Главное, чтобы он работал. А сейчас попрощаемся с проблемами и негативом по треку из 2018-го Джейсон Дерула, Дэвид Гетта. Goodbye. Эко-радио.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».

0: диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Режиссер театра и кино Никита Михалков привез в Екатеринбург три постановки мастерской 12, рассказали в эфире ОТВ. По гастрольной афише спектакли «Без свидетелей», «Перед рассветом», а также знаменитая драма 12. Одну из главных ролей в ней исполняет сам Никита Михалков. Это спектакль размышления о том, что такое свобода и сострадание. Постановка предлагает зрителю поразмышлять о столкновении правосудия и человеческого милосердия. Все места в зрительном зале были отданы работникам социальной сферы, медикам, а также

0: участникам СВО и членам их семей. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств сегодня открывается фотовыставка «Взгляд. Безмолвный разговор». Об этом сообщается в официальном паблике музея во ВКонтакте. В выставке приняли участие 18 тагильских фотографов. Они представили более 50 работ в жанре портрета, раскрывающих внутренний мир модели через мимику, позу и жесты. Выставка объединила документальные и концептуальные работы, выполненные в различных техниках. Среди участников – фотографы Рифат Мамутов, Андрей Бортников, Сергей Кузнецов. На открытии экспозиции выступит музыкальный коллектив «Не школы гитары». Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» выпустил книгу рассказов тагильского писателя-рабочего Алексея Петровича Бондина. Специалисты музея-заповедника расшифровали тексты непосредственно с рукописей, переданных вдовой писателя Александрой Самуиловной Бондиной. В издание вошли 6 произведений о жизни железнодорожников. Будучи сам железнодорожником, Бондин хорошо знал профессию изнутри. В его рассказах соединяются уральские пейзажи и честный взгляд рабочего человека. Некоторые из этих произведений издаются впервые. Авторская интонация, стиль и язык сохранены без цензуры. В субботу, 20 июня, в музее «Демидовская дача» пройдет театрализованный променад «Три времени одного парка», сообщается в паблике музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Проводниками в другие эпохи станут три героя. Житель 19 века расскажет о быте в усадьбе, традициях дачного отдыха и светских обычаях. Человек советской эпохи поделится воспоминаниями о времени, когда парк был главным местом притяжения для горожан. Наш современник поразмышляет о нашей связи с теми, кто гулял по этим аллеям в прошлом. Участники променада увидят, как менялось одно и то же место. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет 21 градус со знаком плюс. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ветер сводит кости, я лечу и не хочу.

0: Клавы Коки, совершеннолетние, ждет ваших лайков на сайте ecoradio.ru. Может быть, с вашей поддержкой Клава сможет сместить с первого места группу PDS? Или красавцы из Южной Кореи так и останутся королями нашего хит-парада ТОП-30? Все зависит от вас, друзья. А мы продолжаем наш риф на Эко-радио. В этом часе нас ждет Тейлор Свифт, Лирик, группа «Моя Мишель» и другие звездные имена. Прямо сейчас Маршал Джефферсон напомнит нам, что жизнь проще, чем кажется, с треком «Life is Simple» – «Move Your Body».
1: Radio.
2: Something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Fast Boy Topic Forget You. Забыть можно обо всем, что угодно, но вот о рабочих перерывах забыть никак нельзя. И сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы выясняли, каким должен быть идеальный перерыв. Давайте посмотрим результаты опроса. Прежде всего, меня радует, что позиция «перерыв не слышала таком» набрала 0 голосов. Потому что отдыхать очень важно, и я вижу, что вы, друзья, это прекрасно понимаете. Третье место делят варианты полистать соцсети и отвлечься, и болтовня с коллегами. Серебро забрал вариант кофе или чай и несколько минут покоя. А самый популярный способ немного отдохнуть от работы – 5 минут сна. Вот такой расслабленный опрос вышел у нас сегодня. Завтра в группе Эко-радио ВКонтакте тоже что-нибудь интересное обсудим. Не пропусти. А пока тему релакса и лирики продолжит группа «Моя Мишель» иногда. Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Бейонсе вернула нас в 2006 с треком Green Light. И пусть сегодня во всех делах и начинаниях вам, друзья, светит только зеленый свет. А я, Маша Максимова, на такой позитивной ноте прощаюсь с вами. Ваш вечер украсит лучшие треки нон-стоп на Эко-радио. До новых ярких музыкальных встреч. Люблю вас, друзья.
1: Эко-радио.
2: Заходи без причин.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Шоу «Краски Холли» и «Пенная дискотека». Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Режиссер театра и кино Никита Михалков привез в Екатеринбург три постановки мастерской 12, рассказали в эфире ОТВ. По гастрольной афише спектакли «Без свидетелей», «Перед рассветом», а также знаменитая драма 12. Одну из главных ролей в ней исполняет сам Никита Михалков. Это спектакль размышления о том, что такое свобода и сострадание. Постановка предлагает зрителю поразмышлять о столкновении правосудия и человеческого милосердия. Все места в зрительном зале были отданы работникам социальной сферы, медикам, а также участникам СВО и членам их семей. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств сегодня открывается фотовыставка «Взгляд. Безмолвный разговор». Об этом сообщается в официальном паблике музея во ВКонтакте. В выставке приняли участие 18 тагильских фотографов. Они представили более 50 работ в жанре портрета, раскрывающих внутренний мир моделей через мимику, позу и жесты. Выставка объединила документальные и концептуальные работы, выполненные в различных техниках. Среди участников – фотографы Рифат Мамутов, Андрей Бортников, Сергей Кузнецов. На открытии экспозиции выступит музыкальный коллектив «Невский».

0: школы гитары. Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» выпустил книгу рассказов тагильского писателя-рабочего Алексея Петровича Бондина. Специалисты музея-заповедника расшифровали тексты непосредственно с рукописей, переданных вдовой писателя Александрой Самуиловной Бондиной. В издание вошли 6 произведений о жизни железнодорожников. Будучи сам железнодорожником, Бондин хорошо знал профессию изнутри. В его рассказах соединяются уральские пейзажи и честный взгляд рабочего человека. Некоторые из этих произведений издаются впервые. Авторская интонация, стиль и язык сохранены без цензуры. В субботу, 20 июня, в музее «Демидовская дача» пройдет театрализованный променад «Три времени одного парка», сообщается в паблике музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Проводниками в другие эпохи станут три героя. Житель 19 века расскажет о быте в усадьбе, традициях дачного отдыха и светских обычаях. Человек советской эпохи поделится воспоминаниями о времени, когда парк был главным местом притяжения для горожан. Наш современник поразмышляет о нашей связи с теми, кто гулял по этим аллеям в прошлом. Участники променада увидят, как менялось одно и то же место. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Надя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающий популярность.

результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета.ти.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
9: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
10: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Власти Свердловской области намерены отменить особый противопожарный режим, запрещающий уральцам жарить шашлыки и разводить костры. Этот вопрос включен в повестку заседания правительства региона. Особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 25 апреля. Сейчас уральцам запрещено любое использование открытого огня. В Свердловской области уже 200 человек попали в больницы после присасывания клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 72 человека. Еще 128 пациентов проходят лечение с симптомами боррелиоза. Всего с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратилось около 15 тысяч жителей региона. 10 школьников Качканара получили стипендии главы округа. В администрации города состоялась торжественная церемония награждения. По итогам первого полугодия сертификаты стипендиатов были вручены ученикам, добившимся выдающихся успехов в учебе, творчестве и спорте, пишет портал «Качканарский четверг». Данная мера поддержки реализуется в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети», который является фундаментом народной программы партии «Единая Россия». Правила семейной ипотеки с 1 июля могут измениться, это подтвердил на форуме недвижимости движения замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Изменения программы будут направлены на стимулирование рождаемости. Среди обсуждавшихся вариантов изменения ипотеки – увеличение ставки для семей с одним ребенком, запрет брать ипотеку, если еще не выплачена предыдущая, стимулирование покупки более просторных квартир, увеличение лимитов кредитов при покупке квартир большой площади. Развитие

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
0: Депутатские вести.
2: Добрый вечер. В эфире программа «Депутатские вести». В студии Илона Шенина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 25 Римма Ильина. Римма Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день, Илона.
2: Римма Николаевна, предлагаю начать разговор в самый разгар школьных каникул, как раз-таки про образовательное учреждение. Школа номер 80 оказалась в центре внимания вашего внимания и, в общем-то, округа номер 25. Расскажите, какие там масштабные работы были проведены именно с помощью вашего депутатского слова?
3: Ну, что бы хотела сказать о школе 80. Значит, перед 1 сентября, 2 года назад, мы обходили школы, которые в нашем 25-м округе. И, побывав в этой школе, она практически первая открылась на Гальянке, мы увидели спортивный зал, но который требует ремонта, хорошего ремонта, с заменой окон, с заменой оборудования. Ну, там большая часть работы, которую, в принципе, одной школе не потянуть. Вот. И управление народного образования, они у нас тоже помогают. Лепту вносят, но нужны еще дополнительные были инвестиции или какие-то денежные средства. И вот мы уже не один год помогаем этой школе привести в порядок спортивный зал. По крайней мере, это была адресная помощь именно на это. Такой был запрос и пожелание директора Кауровой Натальи Владимировны. Мы с ней очень тесно сотрудничаем. Вот, и результат получился хороший. Окна заменили, ремонт выполнили. И я считаю, что ребятам в обновленном зале будет очень даже хорошо заниматься спортом, ну и расти крепкими и здоровыми.
2: Давайте продолжим тему спорта. Я знаю, что при этой школе существующая шахматно-шашечная секция тоже была поддержана вами.
3: Ну, они проводят ежегодно там или раз в несколько лет соревнования имени Зудова. Вот забыла имя и отчество Евгения, да. Вот. И в этом году они тоже к нам обратились за помощью на выделение сувенирной продукции, на приобретение сувенирной продукции. Но я считаю, что шахматно-шашечный спорт – это вообще для умных, грамотных, интересных, и не поддержать было бы грех. И я считаю, что вот с детства наши ребятки уже вовлечены в эту работу. Я считаю, это все пригодится им в будущем. Но мы внесли маленькую лепту, я бы так сказала. От них намного больше требуется.
2: Ну, я думаю, что вы, конечно, немножечко здесь преуменьшаете свои заслуги. Но да, действительно, уйти с соревнования, постараться и не получить даже какую-то символическую статуэтку – это важно. Если мы говорим про школу Олимпийского резерва «Уралец».
3: Тоже побывали там с депутатами нашей городской думы. Мы стараемся ездить, посещать наши объекты и видим необходимость, вот что нужно помочь. Материально-техническая база, она не вся плохая, есть уже развитие. Но, тем не менее, есть моменты, значит, приобретения спортивного оборудования для спортсменов. Это все-таки школа резерва. Она вообще, я бы так сказала, спортсмены у нас места хорошие завоевывают. Город наш прославляют. Тренеры, ну, практически за небольшую заработную плату воспитывают таких
2: чемпионов. Откровенно говоря.
3: Вот недавно у нас была дума, буквально вот предыдущая по молодежной думе, и там было предложение сделано из состава молодежной думы, что надо сделать аллею вот славы наших спортсменов, которые прославили наш город. Там ведь есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. И, в общем-то, хорошее, в общем-то, посыл такой. Они заслуживают уважения, но и опять же, ну как не помочь детям, тренерам, чтобы все-таки было и легче заниматься, и

0: Но все-таки современное оборудование, оно всегда как-то вот результаты лучше получится. Поэтому я считаю, что мы не зря тратим деньги на то, что помогаем нашим спортсменам. Так же, как у нас есть еще «Уралочка», спортивная секция. Мы знаем, что в этом году исполнилось 60 лет нашей знаменитой «Уралочке». Я поздравляла и Николая Васильевича,
1: Карполя.
0: И всех... Николая Васильевича Карполя, но там есть еще и Михаил,
1: да,
0: его внук, который сегодня достойно представляет интересы этого клуба. Мы им желаем успехов, но ведь и надо пополнять новыми спортсменами. Вот они у нас и вырастают в нашем городе Нижнем Тагиле, за помощью они тоже обращались, и эта помощь адресная тоже была выполнена.
1: Вот, кстати, вы сейчас говорите о будущих героях аллеи спортивной славы, а давайте немножко на этой инициативе остановимся. Действительно, замечательная инициатива. Рассматривали какие-то спортивные учреждения, где предлагается разместить эту аллею?
0: Ну, вы знаете, там вариантов было много. Берутся же еще варианты или примеры уже других городов, где есть в парке эта аллея расположена.
1: То есть не обязательно привязать ее к какому-то учреждению?
0: Не обязательно. Но здесь как бы пообсуждали. У нас сегодня с вандализмом все-таки
1: к сожалению,
0: есть какая-то
1: все в порядке.
0: Проблема.
1: Да, да. Да.
0: Все-таки кто-то желает сделать что-то хорошее, а потом кто-то это портит. Вот это как бы всегда...
1: Останавливает, да, чтобы разместить?
0: Что, наверное, в общественном месте открытом, наверное, это будет проблематично защитить. Хотя, ну, наверное, надо защищать, а вообще-то надо уже всем голову включать и все-таки делать добрые дела, а не наоборот. Вот. Ну, в данном случае у нас есть президентский, там тоже как одно из предложений было, но где расположить? Кстати, кандидатов очень много. Вот, чтобы вот эти фотографии разместить и оставить еще на несколько лет вперед, чтобы еще можно было дополнить, а ведь мы говорим о том, что еще будут чемпионы у нас взращены в городе, да? Поэтому пока решение не принято. Не принято, это пока еще идет на обсуждение. Ну, во-первых, это ходатайство идет нашему мэру Пинаеву Владиславу Юрьевичу. Значит, на Думу мы выносим этот вопрос. А уж как он вот реализуется, ну, посмотрим в будущем. Но хотелось бы, потому что на самом деле эти люди заслуживают уважения. Ведь сколько сил, труда вложено и тренерами, и сами спортсмены завоевали такие победы. Ну, просто я считаю, что...
1: Мы не можем, мы не имеем права об этом забывать.
0: Должны помнить об этом.
1: Да,
0: мы
1: да.
0: должны об этом помнить.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама.
3: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермакова городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Депутатские вести.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Депутатские вести». В студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 25 Римма Ильина. Давайте поговорим еще об одном учреждении спорта, которое носит имя паралимпийской чемпионки, нашей тегельчанки Михалины Лысовой. Я знаю, что они тоже обратились за помощью депутатской, но они поздно просто оформили заявку. Я думаю, что она на рассмотрение в какой-то перспективе будущей.
2: К сожалению, я думаю, что некоторые депутаты все-таки выделили средства. Мы когда уже закрыли наш 1 200 000 депутатский, и появилась эта заявка, когда уже было поздно что-то менять, кому-то отказывать. Вот. Вообще, наше кредо с помощником всегда стараться удовлетворить все заявки, и мы это делаем, и у нас это получается. Но вот, Михалина, уж извините, пожалуйста, но в следующий раз еще есть возможность
1: обратиться. А что за предложение там было? Чего им необходимо?
2: На ремонт. Да, они получили помещение, им надо было его привести в соответствие. Но вот, к сожалению, мы уже не смогли вложиться, и там сумма была где-то 600 тысяч рублей.
1: Достаточно внушительно.
2: А у нас всего 1 200 000, и он уже был распределен. Ну, дать какие-то мелкие деньги, их уже просто не было. Ну, остаточные, их просто не осталось. Поэтому я думаю, что на следующий год постараемся обязательно.
1: В продолжение темы памяти. Я знаю, что вы также участвовали в сохранении, поддержании памятника воинам, павшим в локальных войнах планеты.
2: Что хочу сказать. Опять же, мы были с нашей городской думой, посетили этот музей. Слова благодарности и признательности всем, кто занимается оснащением этого музея. Организует все на современном уровне, чтобы увлечь нашу молодежь уже. Потому что одно дело музеи, когда были в наше время.
1: А я с наслаждением вспоминаю, если честно, эти времена.
2: Мы уже подросли, но тем не менее. Но сегодня новые, интерактивные. Значит, уже заходишь, там нажимаешь QR-код и так далее. И уже видишь, можешь прочитать про этого воина. То есть воины, память, вернее, наш вот этот музей памяти воинов, погибших в локальных войнах планеты, он, конечно, вызывает восхищение. Все на должном уровне. Но, как всегда, чего-то да не хватает. Вот вроде много всего есть, материала. Вы знаете, вот когда ходишь, читаешь о ребятах погибших, вот слезы на глазах. Вот на самом деле у меня у самой два сына. И вот проникаешься вот этой атмосферой, вот этими фотографиями, рассказами, письмами, там, мамам и так далее, друзьям. Не можешь отказать однозначно. И здесь в данном случае у меня даже никто не просил. А побывав там, я говорю, ребят, какие есть проблемы? Что надо? В чем помочь? Значит, манекены купить, чтобы продолжить вот эту работу, одеть, спецодежду вот эту вот, не спецодежду, а
1: обмундирование,
2: форму. Обмундирование, да. Не хватает манекенов. Я говорю, пишите письмо, выделим обязательно, потому что вот здесь мимо проходить нельзя. Потому что достойно уважения то, что наши ребята защищают мир, в котором мы сегодня живем. И вот больше и сказать нечего. Мир нужен нам всем. И это свято.
1: Несколько лет назад в этой студии мы с вами обсуждали только еще идею знака нашему тагильскому подносу как промыслу. Вот знак уже стоит. Работа завершена. И вы, опять же, уделяете внимание сохранению памяти о нашем промысле. Это тоже

0: Очень важно. Я знаю, что совместно с Музеем изобразительных искусств выпущена была книга. Давайте об этом подробнее поговорим.
1: Здесь тоже. Опять же, вот понимаете, как хорошо оказаться в нужном месте в нужный час. Ну, вот я так говорю, потому что вот все, о чем мы говорим, это в

0: популяризировать наш подносный промысел, и они хотят выпустить книгу Решетовой Ирины, которая, ну, уникальный мастер своего дела. И опять же, ну, это же надо нам, тагильчанам, прежде всего. Это должно быть увековечено, это должно быть популяризировано. И, в принципе, мы опять же выделяем сумму денег для того, чтобы эта книга вышла. И она вышла, мы на этой встрече были. Великолепная, красочная, с такими иллюстрациями, с такими подносами, ну, которых, наверное, и в мире-то нет, я бы сказала. Ну, то есть, на самом деле, мастер уникальный, денег на такое дело никогда не жал.
1: А как выглядит книга? Это брошюра или это...
0: Нет, это хорошая, красивая книга. Она даже не брошюра, она такая иллюстрированная, она очень такая достаточно солидная, весомая. И я считаю, что в данном случае работники музея во главе с Мариной Агеевой хорошо поработали и консультировали, и вместе с мастером предоставили нам хороший образец, ну вот, памяти. Откуда что начиналось, какие она использовала материалы, мотивы «Райские птицы» в этой книге. Очень интересно. И я всем советую, в общем-то, и приобрести, может быть, эту книгу, полистать ее в библиотеке. Она ведь в библиотеке есть. Вот. Ну и сходить в наш замечательный музей. Великолепный музей.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: «Депутатские вести».
1: Добрый вечер. В эфире программа «Депутатские вести». В студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 25 Римма Ильина. Римма Николаевна, а у вас есть какие-то предметы с росписью тагильских мастеров?
2: Ну, вы знаете, вот с росписью тагильских мастеров точно нет. Видимо, вот как-то я не побывала.
1: Сапожник без сапог,
2: да,
1: получается.
2: Да.
1: Столько уже сделали для сохранения промысла.
2: Но вы знаете, в свое время на НТМК был цех на заводе Куйбышева. Вот. И там работали наши мастера, была открыта мастерская. Ну, где-то два или три подробности.

0: Носика, у меня есть подарочные. Ну, возможно, они не такие уникальные, как у Ирины Решетовой. Возможно, они какие-то, я не скажу, что штамповка, но как-то на поток были поставлены. Да, 2-3 подноса у меня дома есть, но без росписи. Очень жаль, но книга у меня есть. Книга
1: а есть. Какие вам нравятся сюжеты? Сюжет или, может быть, рябина наша уральская или роза?
0: И рябина мне нравится, и розы мне нравятся. И вот это вот райские, вот эти вот с райскими птицами росписи мне тоже нравятся. Но мне почему-то больше нравится с розами. Хотя рябину я очень люблю. Вот. Но вот птицы, вот то, что нам показали, очень-очень много подносов с птицами. Вот то, что у нее необыкновенный вот этот вот подход вот к росписи с птицами, это, наверное, она такая, будем говорить, первая. И у нее вот это уникальная ее особенность росписи подносов.
1: Ирина Николаевна, вы понимаете, что вот слушатели и зрители нашего эфира теперь знают, что на ближайший праздник вам дарить? Готовьтесь к личной экспозиции, я уверена, выстрелит. Давайте еще поговорим, как раз вы задели тему, об обращениях жителей 25-го округа. С чем приходят?
0: Ну вот жители с чем приходят у нас? Первый вопрос – это то, что не нравятся тарифы.
1: Тарифы.
0: А это не нравится, наверное, всем жителям города Нижнего Тагила. И, конечно, на этой встрече мы всегда стараемся взять заявление, а затем подать заявку в администрацию, разобраться с этой ситуацией, почему так происходило. Да, потом длинный ответ получаем на двух страницах о том, что есть утвержденные тарифы.
1: А потом с казенного языка переводите на человеческий.
0: Да. И потом мы человеку все это рассказываем, мы объясняем, описываем эту ситуацию, как происходило. То есть есть неповеренные счетчики, к сожалению. Берется уже другой тариф. Если есть счетчик, это один тариф. Если нет счетчика, или он не рабочий был, или он не запломбирован и не принят в работу, то получается другой тариф. Ну, есть вот такие моменты. Платим за квартиру всем много, заработная плата всем хочется иметь больше. И, к сожалению, это немножко вот вызывает раздражение, и пожилые люди, особенно пенсионеры, они, конечно, загнанными в угол, когда 11 тысяч 12 они платят за квартиру, за двухкомнатную.
1: Из 17 пенсионных.
0: Конечно, жалко. Но, к сожалению, не все вопросы мы решаем, и пока можем ответить только на те вопросы, которые они нам задали, и отвечаем так, как оно, в общем-то, сложилось, из какой ситуации. Есть вопросы наших жителей, конечно, и по дорогам. Их очень много. И вы знаете, несмотря на то, что в городе огромное количество денег дополнительных тратится на благоустройство и внутри пешеходных дорожек каких-то, и дорог внутриквартальных, но, тем не менее, это вопрос номер один. Всем не нравится, грязно, не асфальтировано и так далее. Ну вот одна из вот этих вот тем, вот как раз эта дорожка школы номер 80. Нам советник директора написала письмо о том, что дорожка выполнена для того, чтобы пешеход она была для того, чтобы дети и родители приходили в школу. А в данном случае ею пользуются как, проезжей частью легковые машины и грузовые машины, которые оставляют следы грязи. Развозят всю эту грязь, и, естественно, потом школьники приходят грязненькие, то есть и обувь грязная, и брючки грязные, и, то есть, конечно, все это раздражает. Поэтому мы тоже этот вопрос взяли в
1: разработку. Учителя раздражены в школе, дома родители, бедные дети, как буфер в этой грязи.
0: Да. Поэтому письмо адресовано, ГАИ, подключается к этому вопросу. На сегодня практически уже есть решение, что они не возражают, чтобы она была только как пешеходная, и нельзя ее использовать как проезжую часть. Я надеюсь, что 1 сентября дети пойдут чистые, без каких-то примесей от каких-то машин, которые там не должны ездить. Надеемся. А так вопросов бытовых очень много. Больше те, которые даже не касаются нашей деятельности. И о пенсии, и о соседях шумных. Опять же, это не совсем наш вопрос, потому что, да, мы можем, опять же, в органы написать, мы можем попросить ответ, но как таковой этой нашей деятельностью оно не является. Я Илона вам уже говорила. Вы знаете, когда активный житель, результат все равно будет. Потихоньку, понемногу камень вода точит, и результат будет. Когда просто сидеть и говорить о том, все равно ничего не получится, никто ничего решать не будет.
1: Это мы про диванных бойцов, да, так называемых?
0: Да, говорим. Вы знаете, критиковать можно сколько угодно.
1: Согласна.
0: Таких людей сегодня очень много.
1: Ой, я с вами очень согласна.
0: Я всегда говорю, а что сделали для того, чтобы изменить, улучшить и так далее?

0: Вот даже вот этот последний пример, вот сегодня депутатского миллиона, про который мы с вами говорили, мы отдали деньги всем, кто попросил. Ну да, не получилось в школе Михаила Лысовой, значит, это все, я думаю, что не за горами сделаем. Вот. Но ведь вы понимаете, в этом году, ведь больше мы выделили средств даже жителям и вот образовательным и спортивным учреждениям не своего округа. Обратились, мы помогаем. А если не обратились? А помогать просто так? Вот прийти и сказать, ребята, возьмите деньги, а кто? Куда?
1: А для чего?
0: Да, для чего? Для этого нужен посыл, и для этого вот я вижу,
1: инициатива.
0: Что надо музею, значит, наших воинов, тагильчан, пожалуйста, я сама предлагаю. Обратились в музей? Пожалуйста, возьмите. Но ведь для этого надо так или иначе сказать, озвучить эту проблему. Чтобы ее решать, ее надо озвучить. Хотеть сделать что-то, сдвинуть с мертвой точки. Поэтому я призываю всех наших жителей нашего округа не стесняться, приходить на приемы. Мы всегда приемы проводим, всегда наши избиратели, желанные гости. Мы всегда их внимательно выслушаем, внимательно вопрос возьмем на проработку. И я думаю, что решение будет. Оно все равно будет. А не решать вопрос нельзя. Для этого мы и, в общем-то, работаем для наших жителей.
1: Друзья, не оставайтесь в стороне от проблемы, которая вас интересует. Пытайтесь ее решать. Да, ногами. Да, позвонить, поднять трубку, позвонить, спросить, узнать, а что нужно для этого сделать. Есть люди, 25 человек в нашей Нижнетагильской городской думе, которые вам подскажут, что нужно делать и помогут. Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Эко-радио.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейные шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.
4: Категория 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: Грандиозное событие в Акаме.
9: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
10: Реклама по Тагилу. ИН 66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная

0: Категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: «Депутатские вести».
1: Добрый вечер. В эфире программа «Депутатские вести». В студии Илона Шейнина. Гость программы сегодня – депутат округа номер 25 Римма Ильина. Римма Николаевна, ну, под занавес нашего с вами эфира, я очень рада встрече. Жаль, что раз в году только такое случается. Вы, как фея всезнающая о качественном отдыхе, в начале нашего дождливого уральского лета, расскажите, вот как нам настроиться провести каникулы наши и детям, и нам, взрослым, ну, чтобы это лето прошло не даром, скажем так, а с пользой для своего здоровья, с пользой для своего психического здоровья в том числе, эмоционального состояния.
2: Ну, вот что я хочу сказать. Во-первых, приближается у нас праздник, День молодежи.
1: Да.
2: Мы об этом знаем. И о том, что на сегодня для детей созданы великолепные условия и в оздоровительных лагерях сегодня, и в нашем санатории большая работа проведена. Мы всегда очень много проводим ремонтных работ, что-то, новшества какие-то внедряем. Это все у нас есть. На сегодня мы с вами знаем, что готовится к празднику огромная программа, на которую придут отдыхать и дети, и взрослые. И программа на самом деле заслуживает внимания. Я приглашаю всех тагильчан на этот праздник, потому что проблем у нас у всех много, а праздников не так много, поэтому посещать праздники надо. Конечно, обязательно всегда говорю о том, что безопасно должно быть все везде в данном случае. Вот на сегодня даже, вот, ну, хоть мы и не хотели этой теме говорить, но вот идет вода, идет подъем воды. Наш водоем, мы его подготовили.

0: готовили, поставили понтоны, все великолепно, песчано-галечный пляж. Но вот сегодня мы приехали на работу, к сожалению, он
1: ничего
0: уже подтоплен.
1: Ничего не видно.
0: Столько ливней у нас никогда с вами не было. И это природная стихия, ее никто не отменял, и здесь ничего не сделать, и обвинять некого. Но, к сожалению, да, сегодня есть крыши. Тоже подтапливает. Здесь тоже проблема есть. Но я думаю, что все-таки, несмотря ни на что, лето-то когда-то будет.
1: Ну, мы
0: ведь
1: надеемся.
0: Его ждем.
1: В принципе, по часу в день нам этого достаточно.
0: Да. Июнь заканчивается. Уж середина июня. Так хочется солнышко, а у нас все дождь да дождь. Поэтому я надеюсь, что дожди прекратятся. Праздник День молодежи скоро состоится. Дети в лагерях и пришкольных каких-то клубах будут все-таки получать максимально полезное и общение, и какие-то мероприятия. И родители будут спокойны, что дети пристроены, они сидят дома и не ходят по улице, в общем-то, сами по себе.
1: Бездельничать.
0: Да, я считаю. Плюс трудовые десанты, вот отряд мэра, где ребятки там прибирают территорию, выполняют какую-то ту работу,
1: цветы.
0: Да, которую они могут выполнить. Но это же здорово, потом гордиться своим трудом, получать какие-то деньги. Вы знаете, я все вот с детства привыкла работать. В школе работая, я перебирала овощи на овощехранилище. Работая уже или учась в институте, я работала пенервожатой, воспитателем. Затем в гардеробе, в цирке я работала. Я где только не работала. Я считаю, что это нормально. Трудовое воспитание... Меня не родители заставляли. Меня никто никогда не заставлял. Я шла сама. Мне это было надо. Поэтому я считаю, многие родители немножко жалеют своих детей и считают, что у них там все впереди, успеют наработаться. Нет, труд закладывается с детства. Поэтому трудимся с детства, отдыхаем с пользой и получаем максимальное удовольствие от безопасного всех условий, которые нам предоставляются. Времяпрепровождение, да. А взрослые очень стараются для того, чтобы все было на самом деле хорошо и здорово.
1: Слушайте, вы потрясающий пример именно начала работы в детстве. Посмотрите, до чего можно докатиться, скажем так.
0: Да.
1: Римма Николаевна, на что потратили первую зарплату?
0: А вы знаете, вот даже, честно говоря, я не помню. Потому что не было такого, что мне надо заработать на телефон или на какие-то туфли. Вот, честно говоря, все в семью, для помощи семьи. Потому что родители никогда меня не баловали и не говорили, возьми вот тебе, или я, допустим, что-то могла. Я, могла сама себе что-то заработать. Допустим, да, я сейчас вам скажу.
1: Да-да-да.
0: Я покупала ткань на платье. Я его сходила, раскроила в магазине «Березка», шила себе платье и была очень счастлива и довольна. Вот и все. То есть... Да, это мелочь, но это помощь семейному бюджету. То есть я не попросила у мамы с папой.
1: Я тоже помню, что первую зарплату я потратила на сарафан джинсовый. Вот так. Ну что, мы детали фасонов обсудим за эфиром. Спасибо большое за беседу. Сегодня в гостях программы «Депутатские вести» была депутат округа номер 25 Римма Ильина. Ну а мы с вами прощаемся и увидимся через неделю. Всего доброго.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Грандиозное событие в Акаме.
8: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж.
9: Вот это ажиотаж!
8: Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
10: Реклама по делам. 1-66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
12: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково Городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
13: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Власти Свердловской области намерены отменить особый противопожарный режим, запрещающий уральцам жарить шашлыки и разводить костры. Этот вопрос включен в повестку заседания правительства региона. Особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 25 апреля. Сейчас уральцам запрещено любое использование открытого огня. В Свердловской области уже 200 человек попали в больницы после присасывания клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 72 человека. Еще 128 пациентов проходят лечение с симптомами боррелиоза. Всего с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратилось около 15 тысяч жителей региона. 10 школьников Качканара получили стипендии главы округа. В администрации города состоялась торжественная церемония награждения. По итогам первого полугодия сертификаты стипендиатов были вручены ученикам, добившимся выдающихся успехов в учебе, творчестве и спорте, пишет портал «Качканарский четверг». Данная мера поддержки реализуется в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети», который является фундаментом народной программы партии «Единая Россия». Правила семейной ипотеки с 1 июля могут измениться, это подтвердил на форуме недвижимости движения замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Изменения программы будут направлены на стимулирование рождаемости. Среди обсуждавшихся вариантов изменения ипотеки – увеличение ставки для семей с одним ребенком, запрет брать ипотеку, если еще не выплачена предыдущая, стимулирование покупки более просторных квартир, увеличение лимитов кредитов при покупке квартир большой площади. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-692.

0: 660. Нижний Тагил.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилов. Е на 66-060-34-217. Не объявлено. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Рекорадио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. ТНТ-7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. ТНТ-7. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Официальный дилер ТНТ Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь это, не делает больше никто.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое «Ротанг». Усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Власти Свердловской области намерены отменить особый противопожарный режим, запрещающий уральцам жарить шашлыки и разводить костры. Этот вопрос был включен в повестку заседания правительства региона. Особый противопожарный режим действует с 25 апреля. Уральцам запрещено любое использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и травы, приготовление пищи в мангалах и других уличных приспособлениях. Следом еще более суровые ограничения ввели в Нижнем Тагиле. Дополнительно к перечисленному мэрия запретила выходить в лес, запускать фейерверки и даже топить печи при порывистом ветре. Сеть АЗС «Татнефть» начала отменять введенные ранее ограничения на отпуск топлива в Свердловской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании, водители снова могут без лимитов покупать бензин АИ-92 и дизельное топливо. При этом ограничения на АИ-95 пока сохраняются, отпустить могут не более 30 литров в одни руки. В компании также заявили, что устранены проблемы с безналичной оплатой. Ранее на некоторых заправках возникали сбои в работе терминалов и мобильных сервисов из-за перебоев с интернетом. В Екатеринбурге наградили лауреатов премии «Медицинский Олимп». Заслуженные награды получили врачи, фельдшеры и медучреждения. В этом году бронзовую статуэтку «Асклепия» бога врачевания вручили в 8 номинациях. По решению губернатора Дениса Паслера с этого года премию сопровождает денежное вознаграждение. По 200 тысяч рублей получают медицинские работники-лауреаты, а лучшие медучреждения региона – сертификаты на 1 миллион рублей. Одной из первых награду из рук главы региона получила врач-морфолог детской городской клинической больницы Аэлита Вибе, победитель в номинации «Верность профессии». Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы «Мир» в России превысила 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 19 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ура! Каникулы начались! Пиратская вечеринка 20 июня в Ермаково городище. Семейное шоу, краски Холли и пенная дискотека. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Канадском политехническом университете Хамбера прошла необычная игра в настольный футбол. Вместо игрушечных фигурок в ней участвовали живые люди. Они держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забить гол в огромные ворота. В человеческом настольном футболе собрались 254 участника. Эту игру официально признали мировым рекордом. Министр спорта провинции Онтарио назвал событие веселым и очень зрелищным. Теперь каждый из игроков может поздравить себя с участием в таком необычном рекорде. На свадьбе в Калифорнии гостья устроила необычный аукцион для 140 присутствующих. Брианна Миллер, сестра невесты, взяла микрофон и предложила каждому столику делать ставки. Победители получали право обслуживаться за ужином первыми. Все вырученные средства передали молодоженам в помощь на медовый месяц. Идея вызвала восторг у гостей. Аукцион не только развеселил публику, но и помог незнакомым людям познакомиться и пообщаться. После такого развлечения проблем с общением ни у кого не возникло. Свадьба запомнилась надолго, а сестры явно знают, как сделать праздник незабываемым и прибыльным. Самый высокий мост в мире находится в китайской провинции Гуанчжоу. Он перекинут через каньон Хуадзян на высоте 625 метров. За 8 месяцев после открытия его посетили более 2 миллионов человек. Мост сократил путь через каньон с 2 часов до нескольких минут. Вместе с новой дорогой в отдаленные районы пришла современная мобильная связь. Мост оборудован смотровыми площадками и прозрачными участками для прогулок. Кадры, снятые туристами, расходятся в социальных сетях и привлекают новых гостей. Эксперты отмечают, теперь важно, чтобы местные жители и бизнес смогли использовать эту инфраструктуру для создания рабочих мест. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Специальное летнее предложение от Европласт. 2 подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
6: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Власти Свердловской области намерены отменить особый противопожарный режим, запрещающий уральцам жарить шашлыки и разводить костры. Этот вопрос был включен в повестку заседания правительства региона. Особый противопожарный режим действует с 25 апреля. Уральцам запрещено любое использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и травы, приготовление пищи в мангалах и других уличных приспособлениях. Следом еще более суровые ограничения ввели в Нижнем Тагиле. Дополнительно к перечисленному мэрия запретила выходить в лес, запускать фейерверки и даже топить печи при порывистом ветре. Сеть АЗС «Татнефть» начала отменять введенные ранее ограничения на отпуск топлива в Свердловской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании, водители снова могут без лимитов покупать бензин АИ-92 и дизельное топливо. При этом ограничения на АИ-95 пока сохраняются, отпустить могут не более 30 литров в одни руки. В компании также заявили, что устранены проблемы с безналичной оплатой. Ранее на некоторых заправках возникали сбои в работе терминалов и мобильных сервисов из-за перебоев с интернетом. В Екатеринбурге наградили лауреатов премии «Медицинский Олимп». Заслуженные награды получили врачи, фельдшеры и медучреждения. В этом году бронзовую статуэтку «Асклепия» бога врачевания вручили в 8 номинациях. По решению губернатора Дениса Паслера с этого года премию сопровождает денежное вознаграждение. По 200 тысяч рублей получают медицинские работники-лауреаты, а лучшие медучреждения региона – сертификаты на 1 миллион рублей. Одной из первых награду из рук главы региона получила врач-морфолог детской городской клинической больницы «Аэлита Вибе», победитель в номинации «Верность профессии». Карты платежных систем Visa и MasterCard могут полностью вывести из оборота в России, сообщает информагентство «Всеновости». С 2022 года, когда компании приостановили операции в России, число карт Visa и MasterCard постепенно снижается. Вопрос о сроках обращения таких карт обсуждается, но единого мнения пока нет. По данным национальной системы платежных карт, в первом квартале этого года доля отечественной системы «Мир» в России превысила 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление в норме 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня начинаем вместе с проектом «Северный закат» (North Sunset). Важная деталь. Музыкант Радек Войнар молчал почти 3 года. Предыдущий релиз был в августе 2023-го. Возможно, был период, как это называется у писателей, работы в стол, и мы рады, что он возобновляет публичную деятельность.

Издательство Spring Tube продолжает открывать новые имена в рамках своих небольших, но стабильно выходящих сборников. Сегодня это имя Sam Deans и композиция Forget You.

сербский электронный музыкант Огньен Церович, известный слушателям русской кибернетики как Hobin Rood, объединяется с проектом Untouchable для записи совместного трека Shared Silence – «Общая тишина». Как говорится, с хорошим человеком и помолчать приятно. Композиция из каталога издательства Timeless Moment –

Виталий Ткаченко и Андрей Долганов, они же Verdict и Andy Dove, вместе записали композицию It's Alright. Все в порядке для российского издательства Skytop.

Мы возвращаемся на полгода назад, чтобы перекинуть мостик в июнь 2026-го. Владислав Придихин и Дмитрий Кудрявцев. «Ранта» и «От души». В декабре 2025-го записали и издали оригинальную версию этого трека, а новый ремикс совсем недавно сделал Евгений Никулин, музыкант проектов «Audio Tones» и «Monotech». И, позволю себе небольшой анонс, Евгений смог в последние месяцы заметно больше времени уделять занятиям авторской музыкой. Мы держим пальцы, чтобы так было и дальше. Сегодня делаем эту эксклюзивную премьеру от Жени и ждем готовности следующих его треков и ремиксов. «Ранта» и «От души», «Невесомая», «Audio Tones Remix» для издательства «Dreams Come True Music».

дуэт, о дебюте которого мы подробно рассказали в предыдущем эфире русской кибернетики, порадовал нас не только яркой музыкой, но и тем, что подготовил для сильного старта сразу несколько работ. Drop the Gain и Alche Karenina с пластинки Gate Zero для восточноевропейского лейбла The Purr.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Меня спросили, ты правда работаешь в цирке? И я правда работаю в цирке. Ребят, работа эта ни с чем не сравнится. А выступают

0: когда хотите. В нашем цирке только лучшие специалисты. Тут обожают каждого, кто за кулисами. И даже друга акробата. Он работал маловато, но лентяй бывает. Но зато как он летает вниз с вершины купола и возвращается на место.
1: Страховка есть.
0: Страховка ведь от слова страха. Если страх есть на сцене, зрители не признают данную труп бесценным.
2: Да, наверное, это не так классно.
0: Еще есть фокусник, артист гигантской буквы. Иногда он режет женщин пополам. Но это так, по праздникам у нас. Обычно он из шляпы достает то кролика, то репу. Признайтесь, захотелось посмотреть на это. И только зритель выйдет, тот продолжится спектакль. А цирк ведь не всегда про клоунов и вату. И тут на самом деле больше происходит, чем я вам рассказываю. Бардак на сцене честный, не пластмассовый. Кто знает, может, тут не цирк, а что-то поприкольней. Но за вами выбор-то проверит за сегодня. И я ведь не настаиваю, можете не приходить, хотя кого обманываю.

0: я надеюсь, что мои слова немного, но хотя бы повлияли на решение смотреть программу. Запомните простые истины, билет по скидке,
1: цирке,
0: радости и веселье,
1: цирке.
0: Ну и я, покорный ваш слуга, все лето жду вас.
2: Цирке!

Спасибо лаборатории русской кибернетики за сюжетно-фольклорную премьеру этой недели. И сейчас Игорь Invisible Sounds и Мама Луна продолжают нашу программу с треком «За руку».

Очень здорово, что сегодня много совместных работ. Рокко Лазаро и Ксения Белая, она же Соня Блэк, с треком «Папи» для издательства «Пломбир».

идем на творческое повышение, потому что после дуэтов наступает черед трио. Александр Горбатюк, No Hopes, Максим Балаев, Max Freeze и Sina Dadgar объединились, чтобы записать цветную композицию Colors, цвета. Издательство Stress Out.

Дополнительное время у нас сегодня для российского лейбла Skytop, потому что премьера от основателя и основного идеолога Алексей Сонар и соавтор Рамон Далер. Трек называется «People».

Этот музыкант, его творческий псевдоним Авирал, глубоко погружен в этническую тематику, а также историю духовной музыки, когда звуки инструментов и голосом были чем-то вроде таинства, обращенного внутрь человека и к внешним высшим силам. Композиция называется «Falling» для издательства «Big Toys Production».

Друзья, это были первые 60 минут, но буквально через мгновение начнутся вторые. Учредитель и предводитель российского издательства «Сенгилей», «Сенгилей Вокс», Денис Казаков сыграет сегодня с пластинок и кассет.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.